0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Аграрии Беларуси намолотили 8 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Уборочная кампания в стране вышла на финишную прямую. По данным Минсельхозпрода, убрано уже 95% площадей. Главным хлебным регионом страны остается Минская область. Здесь собрали 2 347 тысяч тонн зерна. Гродненская область на втором месте с результатом 1 771 000 тонн. Брестская область намолотила 1 637 000. В Гомельской и Могилевской областях показатели практически сравнялись: 1 054 000 и 1 074 000 тонн соответственно. Витебская область собрала 830 000 тонн. Сейчас аграрии выполняют важную государственную задачу – сдают зерно в закрома страны. План по пивоваренному ячменю выполнен уже на 95%. Госзаказ по продовольственному зерну закрыт на 88%. При этом работа на полях не останавливается ни на минуту. Помимо жатвы, у сельхозпредприятий сейчас много других важных забот. Во-первых, идет заготовка кормов для животных на зиму. В самом разгаре второй укос трав и уборка кукурузы на силос. Во-вторых, в хозяйствах копают картофель, убирают овощи и сахарную свеклу. Льнозаводы уже полностью завершили теребление льна. Кроме того, аграрии активно готовят почву под будущий урожай. Освободившиеся поля вспахивают и начинают сеять озимые культуры. Законодательство в области мелиорации и эффективное использование земель обсуждали в Чашникском районе Витебской области на выездном расширенном рабочем совещании депутатов Палаты представителей под руководством спикера Игоря Сергиенко. Разговор предметный. Мелиорация для Беларуси – это не про галочки в отчетах, а про продовольственную безопасность и каждый клочок эффективной пашни. Закон о мелиорации земель готовят ко второму чтению. Чтобы документ не получился оторванным от жизни, нормы обкатывают на практике. Задача – сопоставить букву проекта с реалиями на земле. Порядок и эффективное использование каждого контура пашни на контроле главы государства. В условиях капризного климата и интенсивного земледелия продовольственная безопасность и экспортный потенциал АПК напрямую зависят от состояния мелиоративного фонда. Проще говоря, земля обязана работать. Тем более, что в стране как раз разворачивается масштабная госпрограмма АПК будущего с отдельной подпрограммой по мелиорации на 26-30 годы. Деньги выделяются серьезные – почти 4 миллиарда рублей, и тратить их нужно с умом. Текущая правоприменительная практика показала, что старые нормы требуют перезагрузки. Как отметил Игорь Сергиенко, самый главный результат будет тогда, когда и законопроект, и те предложения, которые звучали в процессе обсуждения, будут не просто формализованы, а доведены до логического завершения.
2: Какие инновации? Назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется. Вводится новое понятие, которое не было введением мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца. Расширяются права облсполкомов, райсполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, необходимых в первоочередном порядке проводить. Я имею в виду уборка древесно-культурной растительности. Мы сегодня видим, что фактически в Витебской области, бывает, я тоже это вижу, во многих районах кустарники наступают на поля, начинают расти там, где когда-то было действительно хорошее поле. Для сравнения, у нас 37% мелиорированных земель в Республике Беларусь из 100% земель сельхозназначения. В Витебской области это 41%. Несмотря, что несколько выше, наверное, наиболее остро это сегодня звучало, проблемы мелиорации состоят именно в Витебской области. И привести в порядок те, которые работают в системе уже 50-60 лет, ну и, соответственно, создавать выборочное, конечно же, новое. Также будет и определенная правообязанность возлагаться и на те организации сельскохозяйственные, которые будут принимать в эксплуатацию.
1: Участники выездного совещания побывали на важном для Чашникского района объекте, где проводится реконструкция мелиоративной системы на землях ОАО «Ведринская агро». Мелиораторы трудятся на площади 330 гектаров. Увеличивается контурность полей, убираются кустарники и деревья.
2: Мы увидели как работают на конкретном объекте. Это не специально созданный объект, это работающий объект. Поле здесь большое, 330 гектар в Чашнинском районе выбрано, где проходят сегодня работы по мелиорации. И сегодня увидели, какая используется техника, какие технологии используются сегодняшние мелиорационные службы. Многие, я думаю, первый раз видели и открыли для себя по-новому, другими глазами, мелиорацию, которая развивается активно благодаря принимаемым мерам в последние годы и по техническому оснащению, перевооружению, с использованием новых приемов и планирования, прогнозирования, и в том числе по проведению всех видов работ, приведению земли в порядок. Уже даже на этом этапе прозвучали отдельные предложения от руководителей областных структур по внесению изменений в отдельные нормативные акты, которые будут работать только на благо и землепользователям, и мелиораторам.
1: Как было отмечено, итоги выездного заседания однозначно дадут мощный импульс всей мелиоративной отрасли. Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие подвели в правительстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Главная цель – провести критический анализ ситуации как с экспортом услуг, так и с общим состоянием сферы услуг в стране. К обсуждению были приглашены представители отраслевых министерств и ведомств, регулирующих сферу услуг. В целом, результаты экспорта за первое полугодие обнадеживают, подчеркнул Александр Турчин. Однако, по его словам, существуют трудности с поставками товаров на традиционные рынки. Поэтому экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста нашей экономики в среднесрочной перспективе, подчеркнул премьер-министр. Реальные доходы населения растут выше прогнозных показателей. Они увеличились на 8%. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр экономики. Юрий Чеботарь отметил, что в Беларуси фиксируется восстановительная динамика экономики. По итогам 7 месяцев ВВП вырос на 102,1%.
3: Во втором квартале вот мы фиксируем восстановительную динамику. Она подтверждается. Каждый месяц добавляется в темпах роста валового внутреннего продукта. Сегодня вот по факту за 7 месяцев 102,1, это плюс 0,6 процентных пункта. В июле это 5,4 темп роста. Да, это внушительный результат, но ключевое, мы фокусируем внимание на качественных параметрах роста экономики. Зарплата ключевое, это реальные доходы. Сегодня растут они выше, чем прогнозные показатели, 8%. Инвестиции тоже выше прогнозных задач, 4%. Ключевое, мы это уже фиксируем не первый год, что растет вложение наших предприятий в активную часть. Машинное оборудование, то есть новые станки, которые добавляют в качество, в быстроту производства и так далее. И экспорт, конечно, экспорт. Здесь у нас 114%. Наращиваем и физические объемы, ну и ценовые параметры. Но, как и планировали, переориентация на страны Дании, Дуги, Азию, страны СНГ. Вот здесь действительно эти задачи отраслевыми решаются. И практически мы реализуем те задачи, которые поставили и в целевом плане, и в прогнозе. Поэтому вот в этом плане результаты нас вполне удовлетворяют. Основные приоритеты – это пятилетки, на которых тоже фокусируется внимание, выполняются через параметры соответствующих задач. Строительство дорог, жилья, фокус на арендное жилье. Сегодня вот это действительно идет впереди.
1: Предприятия активно инвестируют в оборудование для повышения производительности. При этом промышленное производство демонстрирует рост, а рентабельность повышается.
3: Анализируя работу промышленности, опять-таки, фокусируем внимание на производительность, качество и эффективность. Поэтому в текущем как раз-таки периоде, за 7 месяцев, промышленность вышла за траекторию уже вот спада, 101% роста промышленного производства в чистом месяце, почти 5%. Но опять-таки для нас ключевое – это повышение их рентабельности, прибыльности. Так вот, рентабельность выросла на 1,2 пункта, чистая прибыль почти на 20%. Почему это важно? Потому что это собственные средства организации, это возможность инвестирования, возможность развития. Вот сегодня это основные вещи, основные вот направления, которые мы ставим перед отраслевиками. В принципе, такие же подходы у нас и на следующий год.
1: В экспорте наращиваются и физические объемы, и ценовые параметры. Идет переориентация на страны дальней дуги, Азию, страны СНГ, добавил министр.
3: Диверсификация экспорта с уклоном на дальнюю дугу, страны Африки, страны СНГ, сегодня подтверждает правильность выбранной стратегии. Ключевое то, что предприятия видят возможности продаж, в том числе с учетом мер, которые принимает правительство. Вот буквально недавно принято постановление о компенсации части затрат на логистику по доставке товаров на дальнюю дугу. Это будет существенным такой пополнением в копилку возможностей наших предприятий. Ведутся соответствующие, конечно же, и встречи, и переговоры. И вот Иннопром – это хорошая площадка для презентации потенциала наших организаций.
1: Ключевым торговым партнером Беларуси по-прежнему остается Россия. Здесь рост экспорта на 20%, а стороны завершают трехлетний план по углублению инвестиционного и союзного сотрудничества. Основными направлениями станут реализация проектов, снятие оставшихся торговых барьеров и усиление интеграции.
3: Россия – торговый партнер. Наш номер один сохраняется и всегда будет. Но, конечно, нас больше волнует уже, наверное, даже не товарооборот. С учетом вот таких отношений, дружеских и партнерских, и братских, вопрос в инвестиционном сотрудничестве, расширении участия наших предприятий в кооперации, создании совместных предприятий, реализации интеграционных проектов. Вот все это в комплексе будет формировать устойчивый товарооборот. Поэтому здесь, в этом плане, конечно, мы вот с коллегами с Минэкономразвития Российской Федерации сегодня завершаем подготовку мероприятий по основным направлениям нашего союзного строительства уже на следующие 3 года. Там есть и инвестиционная повестка, и интеграционные, и вопросы реализации проектов, доступа на рынок, снятия еще оставшихся барьеров и так далее. Да, сегодня плюс 20% экспорт в Российскую Федерацию за счет всех групп товаров, основное это продукты. Но, тем не менее, опять-таки, инвестиционное сотрудничество, все, что связано с доступом на рынок, опять-таки, товар союзного государства. Вот новый элемент, наши БелАЗы и МАЗы первые, кто вошли в эту повестку, мы уже приняли решение, что вот такие товары будут кредитоваться союзные за счет соответствующих механизмов компенсации. Уверены, что такие же решения примут наши российские коллеги, и это позволит, опять-таки, придать устойчивости наших отношений.
1: Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич с рабочим визитом посещает Казань, где в эти дни проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. На церемонии открытия вице-премьер отметил, что форум является эффективной площадкой для обмена опытом, демонстрации новых достижений и разработок. Он подчеркнул, что Татарстан был и остается надежным партнером для Беларуси. Сотрудничество основано на глубоком доверии и уважении.
4: Эта площадка уникальная, является специализированной, одна из крупнейших, которая притягивает большое количество участников. Это площадка для обмена опытом, демонстрации своих новых достижений, разработок. И каждый год постоянно, традиционно появляются новые эти разработки, которые можно увидеть и направлены на повышение эффективности работы организаций, предприятий, задействованных в этой отрасли. Конечно же, это и возможность обмена мнениями, встречи экспертов, научного сообщества, представители крупнейших компаний и органов власти для обсуждения не только текущих вопросов, но и стратегического развития нефтегазохимического комплекса наших стран. Для нас Татарстан, для Республики Беларусь это был, остается, является надежным партнером на основе глубокого доверия, глубокого уважения и в первую очередь на уровне такого взаимодействия, на уровне руководителей стран, руководителей республики.
1: Беларусь на форуме представлена традиционно концерном «Белнефтехим», своим павильоном, где можно ознакомиться с достижениями белорусского производства, пообщаться с представителями наших крупнейших компаний.
4: Сегодняшние реалии и те вызовы, те ограничения, которые имеют место быть, они сподвигают на дальнейшее динамичное развитие отрасли. И отрасль это динамично развивается, внедряются новые технологии, современное оборудование. И самое главное, это все отечественные разработки, направленные на повышение технологического суверенитета, расширение производственного потенциала, но и реализацию, что очень важно, проектов импортозамещающих, совместных проектов, направленных еще раз на повышение технологического суверенитета нефтегазового химического комплекса.
1: Мероприятие проходит с 26 по 28 августа. Оно объединяет нефтяные компании, холдинги, а также предприятия по добыче углеводородов, поставщиков и производителей спецоборудования. В этом году в форуме участвует более 180 компаний из России и зарубежья, а также официальные делегации из Беларуси, ОАЭ, Бахрейна, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ганы, Катара и других стран.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву с днем рождения. Ваш патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Убежден, ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога, подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал Мехрибан Алиевой здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения. Беларусь остается верна принципам гуманизма. В среду из Гомельского аэропорта на родину вернулись российские военнослужащие, которых освободили из плена. Обмен по формуле 10 на 10 с украинской стороной состоялся в понедельник в пункте пропуска Новая Гута. Сразу после пересечения границы всех освобожденных российских военнослужащих доставили в больницы Гомеля. Диагностика, экстренные процедуры и комплексная реабилитация, врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь. Российских граждан также обеспечили питанием и новой одеждой. Доставка в аэропорт в комфортных условиях. Колонну скорых сопровождали экипажи ГАИ. Как отметила председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич, которая по поручению главы государства курирует вопросы гуманитарной миссии, главная задача, поставленная президентом, сохранить жизни людей.
5: Вот это человеческая солидарность, вот это сопереживание, сострадание за то, что сегодня происходит. Происходит неважно, это украинец, это либо это российские граждане, как можно быстрее ускорить, приблизить мир. И все вот эти действия, которые сегодня совершаются во имя человека, подтверждают в очередной раз, что граница нам не мешает. Сегодня есть возможность у Беларуси помочь людям решить эти сложные вопросы.
1: Наша страна никогда не останется в стороне от чужой беды и готова протянуть руку помощи тем, кто попал в сложную ситуацию. Беларусь и впредь намерена оказывать всестороннее содействие миротворческому процессу. Помощь украинским беженцам по всему миру сходит на нет. Так, например, ООН урезала бюджет поддержки на 26-й год почти на 25% в сравнении с прошлогодними показателями. Решение объясняют дефицитом средств и долгами стран-участниц организации. На аналогичные шаги ради экономии идут и отдельные государства Евросоюза. Ранее ЕС ужесточил условия предоставления временной защиты для украинцев. Особенно категоричное отношение к мужчинам призывного возраста. Новые заявители обязаны подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине. Конфликты остаются главной причиной острого дефицита продовольствия в мире. А их последствия все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, нарушая глобальные поставки продуктов, удобрений и энергоносителей. Об этом заявил генсек ООН. Антонио Гутерриш подчеркнул, что критически важные продовольственные системы находятся под ударом. Он напомнил, что резолюция 2417, принятая Советом Безопасности ООН в 2018 году, официально признала прямую взаимосвязь между вооруженными конфликтами и отсутствием продовольственной безопасности, а также угрозой голода. По его словам, в прошлом году, впервые в этом столетии, голод был официально подтвержден одновременно в двух отдельных кризисах – в Судане и секторе Газа. Гутерриш назвал это позорной вехой.
6: Не случайно в 2025 году было зафиксировано не только наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, но и рекордные уровни острого мирового голода. Не менее 266 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. 2025 год также стал первым в этом столетии, когда два голода были подтверждены одновременно в Судане и Газе. Позорная веха.
1: Генсек ООН отметил, что последствия войн для продовольственной безопасности не ограничиваются районами боевых действий. Так, украинский конфликт нарушил экспортные потоки зерна и энергоресурсов из Украины и России через Черное море. Кризис на Ближнем Востоке создал новые риски для глобальных цепочек поставок. Лучшая защита от отсутствия продовольственной безопасности – это мир, заключил Гутерриш. Торговое противостояние между США и Канадой перерастает в настоящую экономическую войну. Министерство финансов Канады объявило о введении с 8 сентября пошлин в размере 15, 25 и 50% на американский импорт. Меры затронут более 700 категорий товаров общей стоимостью 20 миллиардов долларов, включая сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику. Глава канадского Минфина заявил, что Оттава ответит Вашингтону по зеркальному принципу «доллар за доллар и ставка за ставку». Это решение стало ответом на ультиматум Дональда Трампа, который после провала переговоров ввел 50-процентные тарифы на канадские товары и пригрозил уничтожить автомобильную промышленность соседа.
0: Картина дня.
1: В белорусской столице стартовал масштабный образовательный и стратегический форум «Вторая национальная школа ректоров». Проект, организованный Министерством образования, рассчитан на 2 дня и собрал руководителей ведущих вузов страны, ученых и представителей бизнеса. Главная цель форума – определить приоритеты развития белорусских университетов и адаптировать высшую школу к условиям технологического суверенитета и цифровой трансформации. Ключевая особенность национальной школы ректоров – ее выездной формат. Руководители вузов не сидят в одном зале, а перемещаются по главным экспертным и практическим площадкам Минска. Участники побывали в Белтелерадиокомпании, где обсудили борьбу с фейками в студенческой среде и создание современных молодежных медиа-центров. Также в фокусе подготовка кадров, технологический суверенитет и экспортный потенциал белорусского высшего образования. Важнейший вопрос – как наладить контакт с молодым поколением, подчеркнул министр информации Дмитрий Жук.
2: Разговаривать глаза в глаза, живое общение, выводить их из этой цифровой среды. Мир устроен не только так, как они видят это на экранах своих смартфонов. Прежде всего это. Второе – это авторитет, собственно, преподавателей вузов. Они должны быть для студентов именно теми авторитетными людьми, которые научат не только знаниям по определенной области, предмету, но еще и расскажут о стране так, чтобы молодые люди понимали, где они живут, в какой стране живут, и гордились нашими достижениями.
1: Как отметил ректор Республиканского института высшей школы Юрий Бондарь, вузы должны научить студентов правильно и безопасно жить в цифровом мире, так как технологии и общество стремительно меняются.
7: Главный вопрос заключается в том, что мир стремительно меняется, общество меняется, влияние цифровых технологий колоссальное. И, естественно, та культура, которая формируется в среде студенческой молодежи, должна отражать эти изменения. Культура взаимодействия с цифровыми технологиями, культура поведения в цифровой среде, та же медиагигиена.
1: Новый формат форума на разных площадках позволяет руководителям вузов обсудить общие проблемы и лучше настроить систему образования под все нужды экономики страны, отметил председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш.
8: В этом году школа проводится в формате форума, и мы используем разные площадки. Мы же прекрасно понимаем, что система высшего образования у нас в стране, она закрывает все потребности экономики по направлениям подготовки кадров, вот, начиная от гуманитарных направлений, медицинских, сельскохозяйственных, заканчивая технической подготовкой, педагогической подготовкой и так далее. И важно, когда мы, занимаясь, в принципе, разными сферами деятельности, имеем возможность обсудить в том числе и такие общесистемные вызовы.
1: Еще одна площадка форума – Министерство иностранных дел. Здесь участники говорили об экспорте белорусского образования, привлечении иностранных студентов и интеграции вузов в международное пространство БРИКС+, ШОС и ЕАЭС. В Академии наук в центре внимания была коммерциализация университетских научных разработок, их прямая передача в реальный сектор экономики и объединение вузовской науки с академической. А в парке высоких технологий итоге главными темами стали этика искусственного интеллекта, регулирование использования нейросетей в учебном процессе и кибербезопасность вузов. Второй день форума будет не менее интересным. В четверг участников ждут в Национальном детском технопарке. Порядка 60 обращений от законных представителей школьников о пересмотре результатов поступили в Республиканский институт контроля знаний по итогам проведения в Беларуси централизованных тестирования и экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень знаний, отметил директор РИКС Дмитрий Миронов. В этом году при сдаче испытаний было разрешено использовать мобильные средства по медицинским показаниям, а также однострочные калькуляторы. Грубых нарушений правил проведения ЦТ и ЦЭ не выявлено. Тем временем уже сегодня в РИКС готовятся к новому сезону. Его старт намечен на октябрь.
9: Мы планируем начать его в новом формате, в том числе с использованием интерактивного обучения, разбора ошибок, привлечения педагогической общественности к проведению ПИСО-тестирования. То есть в этом году репетиционное тестирование не будет сводиться исключительно к решению теста. Это будет разбор, это будет ознакомление с соответствующей литературой, научно-методическим его обеспечением вступительной кампании.
1: Обоюдно полезным оказалось развитие интерактивного взаимодействия с абитуриентами в период вступительной кампании. Во второй раз работала электронная очередь. Этой услугой воспользовались 22 тысячи экзаменующихся. Также с этого года РИКС начал поэтапный переход с бумажных на электронные сертификаты результатов ЦЭ и ЦТ. С начала учебного года запускается новый проект для репетиторов «Витрина». Новый сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти необходимого специалиста. Анкета появится на официальном портале Минобразования. В общем доступе будут данные об отсутствии судимости и профильном педагогическом образовании. Родители увидят только тех специалистов, чья квалификация подтверждена, а репутация чиста. Дети же получат возможность заниматься с лучшими репетиторами. В Минске завершился 5-й всебелорусский крестный ход. Его участники преодолели 250 километров пешком и посетили 4 епархии всего за 9 дней. Шествие паломников завершилось у стен Свято-Духова кафедрального собора. Их путь начался от Жировической обители. Верующие шли в любую погоду, сделав остановки в 21 храме. Главным событием крестного хода стал праздник Минской иконы Божией Матери. Это одна из главных святынь Беларуси. Согласно летописям, чудотворный образ явился на водах Свислочи более 500 лет назад. Завершился крестный ход торжественной божественной литургией, которую возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин. После службы верующие смогли приложиться к чудотворной иконе и получить архипастырское благословение. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +20-22, в Гродно +21-23, в Бресте +22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ номер 292 об засновании официйных геральдычных символов Министерства жилево-коммунальной господарки. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утверждение положения об этих геральдических символах, а также их описании и изображений. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Наличие официальных геральдических символов призвано способствовать сохранению и развитию традиций Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли услугами за первое полугодие. К обсуждению были приглашены отраслевые министерства и ведомства, регулирующие сферу услуг. В мае, когда мы рассматривали экспорт наших товаров, договорились, что по итогам полугодия рассмотрим ситуацию с экспортом услуг, отметил премьер-министр. В целом, результаты экспорта за первое полугодие обнадеживают, подчеркнул Александр Турчин. Областное совещание педагогических работников, посвященное началу 2026-2027 учебного года, собрало в Гомеле около 2500 участников. В обсуждении итогов прошедшего учебного года, определении целей и задач на предстоящий включились руководство облсполкома, областного совета депутатов, Министерство образования, парламентарии, представители областных общественных организаций и объединений, предприятий и, конечно, педагогический корпус региона. Заслуженные награды вручили лучшим из лучших педагогов, а также тем, кто помогал аграриям на жатве. Ключи от арендного жилья получили молодые специалисты, которые еще только вливаются в большую семью наставников региона. Опознание тел двух найденных в горах Кыргызстана альпинистов назначено на сегодня, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусские дипломаты мониторят ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших белорусов, в том числе и с прибывающими в Кыргызстан на процедуру опознания, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 11, в Витебске, Гродно, Могилеве и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Четверг. На дворе 27 августа. 2 часа ток-шоу «Будни» на старте этого рабочего дня звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу в нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Белорусские аграрии намолотили 8 700 000 тонн зерновых с учетом рапса, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе областей намолочено: Минская – 2 347 000 тонн, Гродненская – 1 771 000 тонн, Брестская – 1 637 000 тонн, Могилевская – 1 074 000 тонн, Гомельская – 1 054 000 тонн и Витебская область – 830 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 2 миллионах 360 тысячах гектаров, что составляет 95% от общей площади. В Беларуси единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Размер единовременной материальной помощи составляет 159 рублей 11 копеек на каждого школьника в семье. Ее уже получили более 104 тысяч многодетных семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 33 миллиона 400 тысяч рублей. В Минтруда напомнили, что поддержка семей с детьми-школьниками также оказывается через предоставление государственной адресной социальной помощи. Ее уже получили почти 1 тысяча семей на 3 тысячи детей на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Беларуси стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности юных участников движения. Акция продлится по 5 сентября. В этот период особое внимание инспекторы уделяют участкам дорог возле учреждений образования, маршрутам «Дом-школа-дом», пешеходным переходам и дворовым территориям. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными в местах, где дети переходят проезжую часть или могут неожиданно появиться на дороге. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 11, в Гомеле 13 выше 0, в Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что НАСА показала процесс подготовки астронавтов к выходу в открытый космос. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Чехии хотят автоматически выдворять иностранцев за серьезное преступление. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива показывает видео о том, как украинка, которая более 15 лет живет в Беларуси, честно рассказывает в блоге о жизни в нашей стране. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. Кстати, в одном из роликов она рассказала, как государство помогает многодетным семьям собирать деньги в школу. Итак, продолжаем двигаться дальше. Телеграм-канал СБ Беларусь сегодня пишет о том, что Билл Гейтс заявил, что технологические компании занижают угрозу искусственного интеллекта. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что с 1 сентября в агрогородке Прилуки откроется новая школа номер 2 на 1020 мест. Четырехэтажный образовательный комплекс объединил учебное пространство, спорт и современные технологии. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Гороскоп. Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, постарайтесь не горячиться в начале дня. Это время может оказаться настоящим испытанием для многих представителей знака. Справиться с ним будет легче тем, у кого достаточно жизненного опыта. Остальным стоит прислушаться к советам давних знакомых. Телец, благоприятный день для общения. Вы часто говорите то, что думаете, и это нравится сегодня окружающим. Близнецы, удачный день. Дел может быть больше, чем обычно. Интуиция обязательно подскажет, за что нужно взяться в первую очередь. Рак, старайтесь не беспокоиться, если что-то идет не по плану. Скорее всего, сегодня вам придется импровизировать. Лев, день подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро учитесь, легко разбираетесь в том, что прежде казалось чрезвычайно сложным и непонятным. Дева, отличный день для домашних дел, а также встреч с близкими и семейных мероприятий. Сейчас вы особенно хорошо понимаете тех, кто вам дорог. Весы, лучше не планировать на этот день ничего особенно важного. Он лучше подходит для отдыха, чем для серьезных дел. Скорпион, едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном, это один из тех дней, когда нужно заниматься несколькими делами сразу и думать о разных вещах, стараясь ничего не забыть и не перепутать. Стрелец, подходящий день для размышления о серьезных и важных вещах. Вы реалистично смотрите на вещи, сами не строите иллюзий, никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Козерог, интересный день, который принесет яркие и запоминающиеся события. Водолей, день принесет много полезной информации, иногда она приходит из совершенно неожиданных источников. Рыбы, подходящий день для того, чтобы учиться собирать и обдумывать информацию. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, четверг, 27 августа, это день, когда начало дня будет непростым, в это время важно сохранить самообладание, те, кому это удастся, примут верное решение и не допустят досадных ошибок. Вот такой вот гороскоп, традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным, для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 августа на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся, подчеркнул белорусский лидер. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Первыми в часть прибывают офицеры, призванные из запаса. Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Участие в ней примут все крупные холдинги и предприятия Минпрома. Значительная часть техники из-за больших габаритов будет представлена на уличной площадке. Конфликты остаются главной причиной острого дефицита продовольствия в мире, а их последствия все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, нарушая глобальные поставки продуктов, удобрений и энергоносителей. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерриш. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 11, в Гомеле плюс 13, в Витебске, Гродно, Могилеве и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». В Бресте начали строить новый детский сад на 190 мест. В областном центре детские сады, гимназии и лицеи, а также школы готовы к приему детей 1 сентября. Во время подготовки к новому учебному году один из упоров был сделан на создание безопасных условий пребывания детей. Некоторые учреждения образования распахнут свои двери немного позже. Речь идет о строящихся объектах. Как обещали, детский сад по улице Жукова к 7 ноября будет сдан в эксплуатацию и начнет принимать воспитанников. Но что касается новой школы, тоже все идет по графику. По плану к концу этого года ее строительство завершится. А с нового года она начнет принимать детей. И еще важная история. В Воложенске жилкоммунхоз завершил строительство энергоэффективной котельной мощностью 3 мегаватта в городе. Новая котельная оснащена двумя пеллетными котлами по 1,5 мегаватта каждый. Котельная будет работать в круглогодичном режиме. Во время отопительного сезона она будет задействована в связке с газовой котельной для полного покрытия нужд города в тепле и горячем водоснабжении. А в летнем периоде обеспечивать автономную подачу горячего водоснабжения. И еще важная история. В Могилевском областном центре творчества кипит работа. С 20 августа стартовал активный набор в объединение по интересам. В предстоящем учебном сезоне учреждение откроет двери для более чем 7 тысяч детей и подростков. Главная цель и задача – дать каждому подростку свободу выбора и пространство для самовыражения. Ну и, конечно же, учащийся пробует то, что ему по-настоящему интересно. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: предприятия. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же узнали, как молодые специалисты-медики адаптируются на первом рабочем месте в Могилеве. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». ИСБ «Беларусь» сегодня. Будьте внимательны. Ближний свет, высадка у тротуара. Перед новым учебным годом ГАИ напоминает о правилах безопасности. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Александрович Жук. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
1: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 августа на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. «Мы, в отличие от всех других стран, которые друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся», подчеркнул белорусский лидер. В одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента Беларуси. В часть продолжают прибывать военнообязанные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. На территории части развернут пункт приема личного состава. Первыми в часть прибывают офицеры, призванные из запаса. Они составят организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти углубленный курс боевой и специальной подготовки. В будущем они сами будут обучать вновь прибывший рядовой личный состав. Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Участие в ней примут все крупные холдинги и предприятия Минпрома. Значительная часть техники из-за больших габаритов будет представлена на уличной площадке. Среди ключевых экспонатов будут новинки Минского автомобильного завода, обновленные модели легковых автомобилей «Бел-Джи». В области карьерных самосвалов будут представлены как макеты, так и информация о новых разработках. Ну а визитной карточкой экспозиции, как и ранее, станет самый большой белорусский карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Конфликты остаются главной причиной острого дефицита продовольствия в мире, а их последствия все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, нарушая глобальные поставки продуктов, удобрений и энергоносителей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он подчеркнул, что критически важные продовольственные системы находятся под ударом. Несмотря на сокращение возможностей гуманитарных организаций из-за нехватки средств, Всемирная продовольственная программа ООН намерена продолжать делать все возможное для помощи людям в зонах конфликтов, отметил Гутерриш. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – министр информации Беларуси Дмитрий Жук. Товарооборот между Беларусью и Россией растет. Он достиг за прошлый год рекордных 55 миллиардов долларов. Благодаря чему достигается такой результат? Беларусь стала площадкой для очередной гуманитарной миссии по возвращению на родину украинских граждан и российских военнопленных. Почему ЕС делает ставку на продолжение боевых действий? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Александрович.
2: Доброе утро.
1: Рад вас видеть в студии. Ну что ж, начнем с темы, которая касается безопасности нашей страны. Мы, конечно же, видим, что вокруг Беларуси, к сожалению, достаточно сложные идут процессы. И эти процессы касаются напрямую нашей безопасности, безопасности Республики Беларусь. Но видим, что и в нашей стране держат руку на пульсе. И напомню, что в одной из артиллерийских бригад продолжается проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента. И сейчас, конечно же, пристальное внимание к этим мероприятиям, к этому комплексу мероприятий. Вот почему продолжается проверка по поручению президента, почему интенсивность, да, также местами нарастает, ну и почему важно вот выполнять весь комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки?
2: Это нормальная работа вооруженных сил, тем более в той геополитической обстановке, которая сложилась на наших границах. Ну и формула президентом сформулирована. Если не хочешь, чтобы началась война, к ней нужно готовиться, быть готовым. И то, что проверка объявлена, то, что она внезапная, это уже не экстра новость для нашей страны. Действительно, это цикл мероприятий, которые, направлены на то, чтобы проверить реальную боеготовность наших вооруженных сил, как работают механизмы развертывания частей, логистики военной, но это еще и для нашего общества такой нормальный, хороший сигнал, что государство заботится о том, чтобы мы жили под мирным небом. Ну и я бы здесь, наверное, поговорил о реакции медийной на эту проверку. Вот здесь накрутилось, особенно со стороны наших, скажем так, да можно говорить прямо врагов, да? Как они, бедные, всполошились, ай-яй-яй. Вот они там эскалация, они там готовятся, они там война. Значит, все правильно делаем мы. И это очень важно. Тут они уже связались с визитом главы ЦРУ в Москву.
1: То есть рисуют уже такие.
2: Да, причем мы понимаем, проверка была начата 24 числа. Она уже шла, когда визит не связан с этим визитом. Но это тоже повод для разговоров. Ну и мы четко должны понимать, что в нынешней мировой конфигурации не нападают только на сильного и боеспособного противника. Того, который может нанести неприемлемый урон неприятелю. Это мы четко должны знать и понимать. Поэтому проверка вооруженных сил – это нормальная работа по укреплению боеготовности нашего государства.
1: Кстати, вот не только укрепление боеготовности, в этом ключе, опять же, который касается ситуации вокруг наших границ, наверное, хотел бы коснуться темы, которая очень важна. Это, конечно же, гуманитарная тема. Напомню, что 10 граждан Украины, 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Очередное гуманитарное мероприятие прошло на территории Беларуси. По поручению главы государства Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации. Несмотря на эскалацию вокруг наших границ, да, вот мы только что обсудили, что проводится проверка боеготовности, тем не менее гуманитарный трек по поручению президента работает. Почему президент вот опять же развивает это направление?
2: Здесь есть несколько аспектов. Первое, это действительно нормальные человеческие отношения к русским и к украинцам. У нас нет неприязни и вражды к украинскому народу. И то, что идут обмены военнопленными, это тоже такой нормальный, хороший знак. То, что Беларусь выступает посредником, и территория Беларуси используется для этих обменов, но это тоже процесс естественный. Но мы знаем из российских источников, что готовятся следующие, более, скажем так, массовые мероприятия по обмену военнопленными. Это гуманитарная миссия. Эта гуманитарная миссия должна продолжаться. Мы прекрасно понимаем, что и российские солдаты, и украинские солдаты возвращаются к себе на родину. То есть это тот шанс сохранения человеческих жизней. А Александр Григорьевич много раз говорил, что ценнее всего это жизнь человека. И те посылы, которыми он обращается к мировому сообществу и к нашему южному соседу, остановить войну именно, чтобы прекратилось вот это убийство людей. Дальше можно будет договариваться. Но, увы, к сожалению, нынешняя конфигурация военно-политическая пока не вселяет особого оптимизма.
1: Кстати, вот говоря опять же о гуманитарном треке, о треке, который касается переговоров, конечно же, очень важная тема, потому что мы видим, что, опять же, вот гуманитарные миссии на себя берет Беларусь, да, а тот же Европейский Союз подталкивает Украину только к продолжению боевых действий. Вот что это показывает, Дмитрий Александрович, что это доказывает?
2: Ну, это ничего нового.
1: Да, понятно, что...
2: Ничего нового не показывает, тем более не доказывает. Ну, вот посмотрите, немцы начинают разворачивать бригаду в Литве на границе с Белоруссией. Добровольцев набрать туда не могут. Вроде как по контракту добровольно немецкие граждане должны вызваться служить в этой бригаде. Вроде не получается. При этом Европа активно продолжает готовиться убивать славян. Белорусов и россиян в первую очередь. Почему? А они к этой конфигурации мыслей давно привыкли. И вот та тема с постправдой о Второй мировой для нас, в первую очередь, о Великой Отечественной, для них Вторая мировая война, которая сегодня распространяется в цифровой сети, и навязываются лживые представления о том, что это была за война и кто реально в ней одержал победу, это одна из тех платформ, на которой строится вот эта позиция. Более того, мы слышим артикуляцию снова. Варвары. А варваров можно убивать, расчеловечивание, то есть ничего нового не происходит. К сожалению, мы видим и у наших польских соседей наращивание военной мощи, усиление, расширение численности вооруженных сил. Вот недавно там более 20 танков корейских.
1: Да, 28, по-моему, танков.
2: Да, они получили на вооружение. Для чего? Танк — это наступательное вооружение. Мы прекрасно понимаем это. Они готовятся к тому, чтобы воевать с нами, а значит убивать.
1: Кстати, можно ли увидеть здесь, опять же, в стремлении Европейского Союза продолжать те действия, которые сейчас проходят на территории Украины, в том числе и для того, чтобы спасти свои экономики, свою экономику? Потому что мы видим, что экономика Германии, да, некогда там мощный локомотив вообще Германии, автомобилестроение, да, теряет свои позиции. Целые отрасли уходят. Можно говорить о том, что Европейский Союз вот таким образом готовится решить свои проблемы экономически.
2: Он уже начал их решать экономически. Действительно, экономика Западной Европы не лучшие времена переживает. У них кризис, энергетический кризис прежде всего. И идет замещение производства товаров обычных, гражданские группы, на товары военные. В чем коренное отличие? Военные товары, вооружение прежде всего требуют быстрого обновления. Снаряды выпускают, патроны расстреливаются, необходимо новое вооружение, техника поражается на поле боя, значит, ее надо ремонтировать, менять и так далее. То есть это непрерывный конвейер, на котором зарабатываются огромные деньги. Ну и, как ни парадоксально, все-таки основной выгодополучатель — это Америка. Во-первых, они первые в мире по объемам торговли оружием. Второе, сегодня вооружение для Украины Европа покупает у американцев и уже передает украинцам. То есть все-таки американский военпром зарабатывает больше. Ну и мы прекрасно понимаем, что вот те усилия, которые сегодня Европейский Союз направил на перепрофилирование многих предприятий под вооружение, они прежде всего финансовые интересы вот этих групп являются самым главным тормозом достижения мира на Украине.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, то, что касается экономики, тема экономики, конечно же, для каждой страны очень важна. Я бы хотел, наверное, поговорить о теме, которая касается сотрудничества Беларуси и России, говоря о союзном государстве. Мы видим, что интеграция наших стран за последнее время продвигается ускоренными темпами. Ежегодно растет товарооборот. Он достиг за прошлый год рекордных 55 миллиардов долларов. Крепнут кооперационные связи между предприятиями двух стран. Опять же, мы видим, что во вторник на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Александр Лукашенко заявил, что время сегодня требует от нас, чтобы мы работали вместе. Вот какой смысл президент вкладывает в эти слова? Почему это важно сейчас?
2: Это важно прежде всего потому, что это позволяет поддерживать уровень экономической безопасности как Беларуси, так и России, союзного государства в целом. Что касается цифр, то по итогам встречи Мантуров заявил, что рост по сравнению к прошлому году товарооборота уже мы видим в районе 12%. Mm-hmm. Это очень серьезная цифра. Если судить, опять же, опираясь на его слова, по прошлому году 65% в сумме товарооборота – это товары производственной группы, то есть это промышленность, mm-hmm. промышленные товары. Это то, чем наша республика по праву гордится. Мы сохранили многие производства и сегодня развиваем. Развиваем вместе с Россией в кооперации. Кстати, по-моему, более 10 тысяч предприятий белорусских завязаны на кооперационные связи с Россией. Это фантастическая, огромная цифра. Ну и посмотрите на график главы нашего государства Александра Лукашенко. Каждый понедельник, по сути, каждый понедельник мы ждем его встречи с представителем, руководителем одного из российских регионов.
1: Mm-hmm. Это же такая традиция. И, да?
2: Ну, это, скажем так, нормальная рабочая схема, которая позволяет актуализировать и развивать дальнейшие именно торговые контакты и промышленные контакты. Мы говорим о создании совместных производств, центров обслуживания белорусской техники на территории Российской Федерации и прочих-прочих других. Прежде всего, сегодня акцент делается на инвестиционные проекты. Mm-hmm. И это, скажем так, постоянное внимание главы государства к этим вопросам. Оно дает результат.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о деталях, вот еще одну тему хотел бы, наверное, коснуться, потому что эта тема очень активно звучит, и, конечно, мы видим, что президент очень контролирует этот процесс. Это, конечно же, российско-белорусский гражданский самолет, СВИ, да? Вот сейчас мы видим, опять президент говорит, что нужно этот вопрос развивать. Да, есть некие шероховатости, но, тем не менее, Александр Лукашенко уверен, что такой самолет нужен на нашем общем рынке. Вот почему тема, которая касается вот авиастроения, очень важна для любой страны, кстати, не только, наверное, для Республики Беларусь, но в целом.
2: Это новые компетенции для нас, для белорусов. Производство собственного самолета совместно с Российской Федерацией – это новый технологическое производство на территории страны. Точно такое же, как строение легковых автомобилей. Ведь сегодня они уже больше половины рынка занимают. Mm-hmm. Когда-то для меня казалось, белорусский легковой автомобиль – это фантастика. Да, МАЗы, БелАЗы, да, но вот легковой, вот, а сегодня более 50% рынка – это БелЖи. То же самое с авиастроением. Мы должны приобретать новые компетенции. От этого наша экономика в будущем будет более устойчивой. Мы уже привыкли к атомной энергетике. Хотя mm-hmm. еще не так давно эта станция строилась и открывалась. Но сегодня более 40% электроэнергии в стране – это работа белорусской АЭС. И таких направлений белорусская компания, которая делает добавки к удобрениям, которая mm-hmm. здесь находится, биотехнологическая корпорация, которая под Минском находится. Уникальнейшее производство. 5 государств в мире обладают этой технологией, созданная нами, опять же, совместно с нашими китайскими партнерами. И вот здесь, с одной стороны, интеграция, с другой стороны, продвижение компетенций нашей страны, а, соответственно, и специалистов, и школ, и возможностей в будущем делать нашу экономику более устойчивой и наши товары более конкурентными.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем, конечно же, вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил в минувший вторник на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Он поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности и подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. В вопросах ценового регулирования государство надеется в том числе на ответственность бизнеса, который не должен допускать резких скачков цен на те или иные товары. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время общения с представителями делового сообщества во Дворце независимости. Информации о пострадавших или погибших в Непале гражданах Беларуси не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусские дипломаты следят за ситуацией, говорится в сообщении. Все гродненские праздники и фестивали, которые в течение года собирают сотни тысяч гостей и участников, представят на праздновании 898-летия Гродно. Он отмечается 4 и 5 сентября. О самых ярких событиях Гродно можно будет больше узнать на интерактивных тематических локациях в историческом центре. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше нуля, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Александрович Жук. Следующая тема, переходим к международной повестке. Дмитрий Александрович, то, что касается переговоров США и Ирана. Вот очень много заявлений. Их с каждым днем, наверное, становится все больше и больше. Переговоры США и Ирана, в принципе, видно по всем признакам, зашли в тупик. Почему?
2: В который раз?
1: Да, ну вот они, наверное,
2: может, они в очередной, как это, поворот в коридоре зашли, да?
1: Да, но вопрос
2: они
1: не
2: в тупик.
1: Решается.
2: Я бы так не говорил. А вопрос и не решится. А вопрос и не решится по одной простой причине. Соединенные Штаты хотели бы поставить под контроль и торговый путь через Ормузский пролив, и такое крупное государство, имеющее собственную политику и находящееся под санкциями уже десятки лет, как Иран, у них это не получилось. Вы помните, как наш президент, давая интервью иностранным журналистам, сказал о том, что Соединенные Штаты – это сила, но уже не суперсила после вот этого конфликта с Ираном. Почему не суперсила? Не все могут Соединенные Штаты, несмотря на то, что это самое мощное государство, обладающее самой сильной, наверное, на сегодняшний день и армией, да? Но, но не все так просто, не все линейно. Сегодня мы читаем другие сообщения. На ленте появились сообщения о том, что Иран и Оман договорились о правилах судоходство в проливе и готовы делить доходы от этого прохода торговых кораблей. Да. Это уже совсем другая история. На фоне тех сообщений, которые идут с различных источников о том, что пролив заминирован, о том, что там небезопасно. С одной стороны, американцы говорят, что они контролируют пролив и могут его перекрывать. С другой стороны, мы видим, что ситуация крайне неоднозначна, и доверять чьим-то заявлениям здесь, наверное, будет крайне опрометчиво. Но мы прекрасно понимаем, что кризис там влияет на всю мировую экономику. И прежде всего, он сильнее всего, как ни странно, ударил по старой Европе, по Евросоюзу. И вот они более всего переживают последствия подорожания углеводородов на планете. Мы прекрасно знаем, какая заполняемость хранилищ в Европе. Она самая низкая за всю историю. И накануне зимы это вызывает обоснованную обеспокоенность и граждан Евросоюза. И у Соединенных Штатов, несмотря на то, что они добывают огромнейшее количество энергоносителей, углеводородов, тоже не все линейно, не справляются они с теми объемами, которые необходимы экономике. Но, с другой стороны, надо держать лицо. А это все еще накладывается на ситуацию с выборами в Соединенных Штатах. И не факт, что вот эти выборы в Конгресс, Трамп и его партия выиграют. Там очень сложная ситуация. И они вынуждены отвлекаться на внутреннюю повестку. И это тоже правда. То есть мировая политика не складывается с какой-то одной из составляющих, в которой там 5-6 факторов. Это гораздо более сложный многослойный пирог. Не все просто. Но, к сожалению, да, кризис создан, но мы знаем, кто на нашей планете самый большой специалист зарабатывания на кризисах. Это Соединенные Штаты. Так что, возможно, они и заинтересованы в том, чтобы вот эта непонятная, неразрешенная ситуация поддерживалась какое-то время.
1: Кстати, вот говоря о кризисах, говоря о том, что происходит в информационном поле, закручивается новый виток темы, что США намерены ужесточить пошлины против Канады. Вот тема торговых войн с Соединенными Штатами Америки тоже связана очень активно. Любят они поиграть в эту игру, но Канада, опять же, ну, не сдается, по крайней мере, скажем так, пытается делать какие-то шаги, чтобы все-таки вот этой войне противостоять. Смогут ли?
2: Ну, я бы немножко по-другому сформулировал вопрос. Все-таки торговые войны — это не сколько Штаты, сколько Трамп. Так. Сколько его понимания мира, его бизнес-модель, которую он переносит в большую мировую политику. А пошлины – это как раз-таки тот инструмент, с помощью которого он пытается давить на многие государства на этой планете, добиваясь тех результатов и тех экономических выгод, которые бы ему хотелось, и которые бы были выгодны и американскому государству. Не надо про это тоже забывать. И он сам говорит, что Канада самый неудобный. Mm-hmm. Партнер в этих переговорах, даже уже не партнер. Он называет огромные 60 миллиардов, по-моему, цифры, которые теряет Америка на взаимоотношениях торговых с Канадой и так далее. То есть эти вещи будут продолжаться. Но есть объективная реальность. Канада – это сосед Соединенных Штатов, имеющий огромную границу с Соединенными Штатами. Пусть небольшое по населению, но огромное по территории государство, обладающее определенными полезными ископаемыми. И прежде всего калием, который нужен mm-hmm. Соединенным Штатам. Из-за этого-то во многом вопрос по пошлинам из-за цены на калий, которые Штаты то ли покупают, то ли не очень хотят там покупать по данным ценам. И им придется договариваться. Но в этой системе нужно понимать, Канада всю историю была безоговорочным союзником Соединенных Штатов. Таковым она остается и сегодня по многим геополитическим вопросам. Но возник этот конфликт. Возник этот конфликт, и он, вся риторика Трампа направлена, прежде всего, я думаю, скорее на внутреннюю аудиторию. Исходя из его заявления, сделать Америку великой. Как сделать себя великим? Ну, подчинить для начала ближайших соседей.
1: Ну, либо сделать штатом очередным.
2: Да, Мексику или Канаду. Ну, и про это тоже разговоры, как вы знаете. Вроде как и несерьезно, но все-таки шли.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Латвия и Литва провалили экзамен стихии. Штурм, что обрушился на страны на выходных, оставил без света десятки тысяч жителей. Не хочется проводить параллели, но они сами, скажем так, напрашиваются. Проблема с электроснабжением до сих пор не решена. Вот по вчерашним цифрам в Литве оставались обесточены 74 тысячи потребителей, в Латвии 11 тысяч. Вот сейчас мы видим, что провальная реакция властей этих стран. Почему так происходит и что показывает опыт Беларуси? Ну, давайте говорить прямо, нас тоже затронула стихия, да, и тоже были повреждения, но то, как это устраняется в Беларуси, ну, слушайте, это, наверное, земля и небо, не наверное, а точно.
2: Ну, безусловно, это провальная история не в отношении Латвии и Литвы, а в отношении властей Латвии и Литвы. А что они вообще делают для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни собственных граждан, обеспечивать их первостепенными гарантиями безопасности, образовательными, в сфере здравоохранения, а по сути ничего нового. Развитие эти прибалтийские государства не получили за все время их нахождения в составе Европейского Союза. Они как на игле сидели на дотациях Евросоюза, но эти вещи направлялись отнюдь не в развитие вот этих служб, которые обеспечивают в том числе и безопасность. Поэтому у меня другой вопрос.
1: Так.
2: А это кого-то удивило в Латвии и Литве?
1: Я По-моему, думаю, нет. Они уже привыкли, да.
2: По-моему, нет. К сожалению, да, они высказывают нарекания, возмущаются. Но я бы не сказал, что для них это стало неожиданностью. Они понимали, что, скорее всего, так и будет. И самое важное, что нужно понимать нам, белорусам, нашим гражданам, если мы рассчитываем и справедливо можем положиться на нашу власть, которая придет в этой ситуации стихийного бедствия на выручку и на помощь, то наши соседи в Латвии и Литве, увы, такой роскошью не обладают.
1: Вот вы затронули эту тему, прозвучало слово «привыкли», да, в Латвии или те привыкли, что их власти бездействуют. А к чему привыкли мы, Дмитрий Александрович? Вот задам вопрос так.
2: Знаете, мы к хорошему привыкли. Вот. О чем бы вот хотел сказать, вот из таких личных ощущений, да, я вот люблю это время, конец лета. Почему? Объясню, почему. Это время, знаете, обновления нашего такого цикла жизненного. Дети готовятся в школу. мы практически убрали уже зерновые вот на подходе другие культуры. То есть мы понимаем, какой урожай у нас есть. Это чисто ментально у нас, у белорусов, все-таки христианской нации, по менталитету уверенность в завтрашнем дне того, что мы сделали. И мы в эти дни вот ощущаем, как ни в какой другой период, наверное, времени в году, что жизнь продолжается. И эта жизнь, скажем так, движется в нормальном фарватере, и она все-таки развивается к лучшему. И вот этот период, пока еще вроде как тут суета, это предшкольная, почти подготовка. Вся страна, да, студенты вот уже ехал на работу, заселяются в общежитие здесь. Вы знаете, это такое время, ну, как это... позитивного подведения каких-то, ну, пусть промежуточных, но все-таки итогов собственного труда нас, белорусов.
1: Ну же, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении. Проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Мы видим, что пристальное внимание к этому проекту со стороны белорусского общества. Вот какие темы и вопросы волнуют нас, белорусов? Я знаю, что вы принимаете участие активно в этом проекте. Вот что спрашивают, о чем говорят люди сейчас?
2: Вопросы разные, они где-то носят локальный характер по локальным проблемам, но это нормально, это хорошо. А нет каких-то системных проблемных вопросов. Что людей беспокоит? Людей как раз-таки беспокоит вот именно уверенность в том, что наше государство сохранится в том виде, в котором оно есть. Сохранятся наши морально-этические устои, сохранятся наши экономические показатели, но не какие-то цифры ВВП, а именно уровень жизни и достаток граждан, возможность, скажем так, планировать свою жизнь, развитие, да? Вот эти вопросы. И мы здесь уже подходим к другой, более важной теме. Все-таки она беспокоит наших граждан. Это тема безопасности. Она имеет несколько, скажем так, граней. Это информационная безопасность очень интересует людей. Это и безопасность в военном плане, то, с чего мы сегодня начали программу. И, наверное, главная задача вот этих встреч, она состоит в том, чтобы объяснять людям ту политику, которую мы сегодня проводим, власти проводят, ту ситуацию, в которой находится наша страна, наше общество, как на внешнем контуре, так и внутри страны. И не дать возможность обмануть белорусов, ввести их в заблуждение, как правильно работать и в цифровой среде, как стоит относиться и воспринимать информацию, которая там возникает и иногда как-то вызывает различные эмоции у наших граждан, как с этим поступать. Ну и огромный запрос, то, о чем говорил наш президент Александр Лукашенко, об вот этом живом общении, глаза в глаза. Угу. Не через эфир радио, не обижайтесь,
1: конечно,
2: на меня.
1: Конечно, да.
2: Не через экран телевизора, либо смартфона, а вот именно простой, обычный человеческий разговор. Все-таки элемент доверия к такому разговору у нас, у белорусов, очень высок. И запрос на него, соответственно, огромен.
1: Ну, завершая эту тему, завершая тему проекта «Пульс страны», факты, тренды, смысла. Да, вот таких три понятия. Каковы факты, какие тренды сейчас развиваются в нашей стране, и какие смыслы белорусское государство дальше будет проецировать? Разложим по полочкам. Хотел бы.
2: Слушайте, ну здесь надо уже нашу программу всю, которую мы утверждали и на ВНС, и касающиеся вопросы безопасности, социально-экономического развития. Очень простая формула есть. Все усилия нашей власти и главы нашего государства направлены на две на сегодняшний момент ключевые вещи, которые невозможны друг без друга. Первое – это повышение уровня жизни нас, белорусов, граждан, а, соответственно, развитие нашей экономики. И второе – обеспечение условий для этого роста и развития, то есть мирного неба над головой. Вот, наверное, эти тренды, факты и важны сегодня для нас. Сохранить вот эти... вот то, чего мы достигли, то, чем мы гордимся – и то, что, скажем так, нас выгодно отличает от многих наших соседей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Спасибо огромное, Дмитрий Александрович, за емкий разговор.
2: Спасибо, хорошего дня всем.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил в минувший вторник на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Он поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности и подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. В вопросах ценового регулирования государство надеется в том числе на ответственность бизнеса, который не должен допускать резких скачков цен на те или иные товары. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время общения с представителями делового сообщества во Дворце независимости. Одна из тем, на которую акцентировал внимание предпринимателей премьер-министр – регулирование цен. Давайте действовать справедливо. Надо соизмерять желание получить прибыль и разумные подходы к ценам, сказал глава правительства. Информации о пострадавших или погибших в Непале гражданах Беларуси не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусские дипломаты следят за ситуацией, говорится в сообщении. Напомню, власти Непала в среду сообщили о масштабном внезапном наводнении, которое затопило деревни, привело к повреждению дорог, мостов, зданий и энергообъектов. Сильно пострадал горный район Расува с населением около 50 тысяч человек. Жителей призвали эвакуироваться в места на возвышенностях. Все гродненские праздники и фестивали, которые в течение года собирают сотни тысяч гостей и участников, представят на праздновании 898-летия Гродно. Он отмечается 4 и 5 сентября. О самых ярких событиях Гродно можно будет больше узнать на интерактивных тематических локациях в историческом центре. Отмечу лишь, что на главной сцене на площади Ленина гостей ждет незабываемый вечер. Концертная программа «Лучший город Земли». В 22:00 небо озарит праздничный фейерверк, за которым последует молодежная танцевальная программа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 14, в Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения. Своей плодотворной работой вы внесли значительный вклад в развитие национального музыкального искусства, говорится в поздравлении. Благодаря вашим усилиям хор Большого театра Беларуси на протяжении многих лет демонстрирует высокий творческий уровень и радует зрителей яркими выступлениями и неповторимым звучанием. Александр Лукашенко пожелал Нине Ломанович крепкого здоровья, счастья, душевной теплоты и благополучия. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич с рабочим визитом посещает Казань, где в эти дни проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. Как отметил заместитель премьер-министра на церемонии открытия, форум является эффективной площадкой для обмена опытом, демонстрации новых достижений. Он подчеркнул, что Татарстан был и остается надежным партнером для Беларуси, сотрудничество основано на глубоком доверии и уважении. Беларусь здесь представлена традиционно концерном «Белнефтехим» своим павильоном, где можно ознакомиться с достижениями белорусского производства, а также пообщаться с нашими крупнейшими компаниями, обратил внимание Виктор Каранкевич. Проделанная работа по подготовке школ, колледжей и вузов к 1 сентября проанализирована на совещании под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Питкевич. Как отметили министр образования, заместители председателей облсполкомов и Мингорсполкома, учреждения образования к началу учебного года готовы. Завершены ремонты в школах и колледжах, приведены в порядок пищеблоки и спортивные объекты, обновлен школьный автобусный парк. На особом контроле вопросы обеспечения противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Торжества в честь явления Минской иконы Божией Матери прошли в Минске. Центральным событием торжества стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Изославский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. В своем архипастырском слове он поприветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. В комментарии с журналистом владыка отметил, что икона явилась в 1500 году в Минске на реке Свислыч, став даром Божьим и знаком покровительства Матери Божьей городу, людям. Митрополит обратил внимание, что известны многие случаи исцеления, помощи, утешения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 18, в Витебске плюс 14, в Гродно 16 выше 0, в Могилеве плюс 15, в Бресте и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Думал, все коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить навозом

вместе все ж свое просушить. Вообще проблемы нету, будут на веревках за окном.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости. Этот праздник воплощает суверенный выбор молдавского народа, символизирует стремление к свободному и достойному будущему, сохранению самобытной культуры и традиций, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы. Убежден, что несмотря на напряженную международную обстановку, накопленный за 3 десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога, отвечающего интересам наших государств, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал народу Молдовы согласия и благополучия, а стране мира и процветания. Подготовка квалифицированных кадров для экономики Зимбабве в высших учебных заведениях Беларуси – важнейший вклад в развитие долгосрочных отношений между двумя государствами. Об этом заявил посол Республики Беларусь в Зимбабве Юрий Николайчик, принявший участие в мероприятиях в связи с отправлением новой группы зимбабвийских студентов на учебу в белорусские вузы. Глава белорусской дипломатической миссии встретился также с направляющимися в Беларусь студентами непосредственно перед их вылетом в международном аэропорту Хараре имени Мугабе и пожелал ребятам успехов в учебе и легкой адаптации в нашей стране. В Беларуси планируют утвердить перечень пород собак, требующих особой ответственности владельца. Об этом сообщила заместитель начальника управления жилищного хозяйства МЖКХ Надежда Севрук. Министерство создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители государственных органов, профессионального сообщества и общественности, в том числе зоозащитных организаций. Предложено включить собак, которые отличаются либо особо крупными размерами, либо агрессивностью, обусловленной психофизиологическими особенностями породы, информировала Надежда Севрук. Сейчас проект перечня соответствующих пород собак направлен государственным органам для ознакомления. В Казахстане намерены запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев предложил депутатам нового Курултая оперативно рассмотреть эту инициативу. Он сказал, что подобный опыт уже применяется в ряде стран, поэтому казахстанским законодателям и правительству необходимо принять решительные меры, чтобы предотвратить угрозы психологическому состоянию детей. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 17, в Гродно-Бресте и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
3: Это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио, конечно же, в эфире женского радио в студии, как обычно, Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые касаются каждого из нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
4: Привет, Вадим!
3: Ну что, тема очень важная, честно говоря, потому что я вижу, что в последнее время тема, которую мы сейчас с тобой обсудим, касается не только, кстати, нашего государства. Мне кажется, в мире очень многие страны бьют уже, да, не в колокол, но, скажем так, бьют тревогу и, конечно же, занимаются очень глубоко, очень детально вопросами, конечно же, поддержки семьи и материнства. Хочется сказать, что, конечно же, в нашей стране это важнейшее направление государственной политики. В общем, тема «Как мотивировать белорусок рожать и отдавать приоритет воспитанию детей». Очень важная тема, я уверен, что
4: не
3: это...
4: Не надо сводить все к женщинам.
3: Все, я понял. То есть будут рожать и белорусы?
4: В принципе, что нет. Рожать-то будут женщины, но как мы же...
3: Все, я понял. То есть касается всех. Как будут рожать белорусские и как это нужно делать чаще? Ну, давай так. Хорошо.
4: Потому что, ну, почему я говорю, что это касается ведь не только женщин? Потому что если есть это по социологическим опросам видно, что если решение о рождении первого ребенка принимает женщина, то решение о рождении второго ребенка принимает, как правило, мужчина. И если мужчина не берет на себя ответственность и отказывается от рождения второго ребенка, его не появляется.
3: Кстати, ну и на старте программы, вот опять же говоря о том, что поддержка материнства и детства является таким фундаментом социальной политики нашего белорусского государства, я вот напомню, что совсем недавно на совещании с руководством Совета министров президент нашей страны Александр Лукашенко заявил, мне очень понравилось, что он сказал, его слова, цитата: «На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству». Вот правильно ты говоришь, сделает их модным трендом.
4: Да,
3: вот,
4: ну и что база, знаешь, такие, это двое детей. Вот, двое родителей, слова. Двое детей, это президент тоже выражение, что это должна быть такая база.
3: Ну, поговорим. Опять же, с чего начнем? С нашего детства. Слушай, ну вот даже мы с тобой и когда общаемся за эфиром, говорим, что вспоминаем, что раньше, вот мы, конечно, сейчас очень много говорим о материальной поддержке, да, но вот вспоминая, скажем так, годы не совсем богатые, потому что, ну, давайте говорить прямо, белорусы так хорошо, как сейчас, не жили, это факт, и мы прекрасно понимаем, что не всегда материальные, скажем так, какие-то поощрения играют большую роль, потому что сколько в наших семьях было детей. Вот я точно не вспомню, скажем так, у всех своих родственников, но знаю, что у моей бабушки по маминой линии, да, там было огромное количество детей. У отца. То есть, в принципе, в деревнях всегда были достаточно огромные семьи. И получается, что семья — это такой, знаешь, целый прямо по-хорошему табор людей, когда вот люди заводили семьи, заводили детей, и вот как-то так, знаешь, прогрессии развивались. Вот почему, на твой взгляд, этого не стало? Почему люди стали меньше рожать?
4: Вот сейчас нарушу все наши традиции и тенденции. Я не хочу в этом плане вспоминать о том, как это было. Ну, потому что молодежь вот сейчас точно нас с тобой не услышит, да? Потому что оно скажет, это было ваше время, и я с этим согласна. Это было наше время, это было время наших бабушек, это было время наших дедушек. Были разные мотивационные моменты, по которым они рожали. Это действительно не были деньги, но были другие мотивационные моменты, почему люди это делали. Мир меняется, время меняется, и мы должны подстраиваться и понимать, что нужно в этом мире, как нужно изменить внутреннее состояние подрастающего поколения для того, чтобы они понимали ценность появления ребенка в этом мире. Не говорить о том, хорошо это или плохо, поздно или рано, много или мало, и так далее. А это должно быть внутреннее осознание. То, что у нас делается в стране, это беспрецедентные меры, я скажу точно. В принципе, на всем постсоветском пространстве только, наверное, Узбекистан сегодня не бьет тревогу по поводу демографии.
3: Так.
4: Потому что там, к счастью, опять, ну вот, как бы парадоксально это ни звучало, и уровень жизни ниже, хотя развитие технологий тоже, да, и все происходит так же. И женщины там работают, и права у всех равные, и образование они получают. Но, тем не менее, там каждый год около 1 000 000 маленьких детей появляется на свет. У нас такой тенденции уже нет давно. Почему? Потому что идеология, потому что внутреннее состояние, потому что это передается из поколения в поколение. Необходимость иметь семью, необходимость иметь много детей в этой семье. Хотя бы трое детей, это должно быть такая обязательная история. Вот над чем надо думать. Как сделать материнство и отцовство, как сказал глава государства, осознанным и модным трендом. У нас сегодня молодежь не боится найти себе пару, когда они вот начинают жить вместе, не боится заводить животных, да? Это собачки, коты, которые появляются там в большом количестве в молодой семье.
3: А я всем говорю, рожать вам надо. Вот так
4: да,
3: говорю,
4: да? Но это ведь тоже ответственность. То есть сказать, что не боятся ответственности, тоже нельзя, да? Потому что это тоже их зона ответственности, и они это делают. Надо с ними, наверное, как-то больше разговаривать и понимать, что их останавливает, какие моменты их останавливают, что им мешают. Очень многие вещи мы заложили в них неправильно. Это вот сначала карьера, сначала жилье. Дети — это дорого. Вот с этим вообще поспорю. Дети всегда были дорого. Это дети, это жизнь, это будущее. Но чего мы хотим? Как дети могут быть дешево? Никогда дети не могут быть дешево.
3: Вопрос
4: в том, что ты хочешь вложить в этих детей. И никогда не нужно вкладывать ни миллионы, ни миллиарды, потому что когда у ребенка все есть, у него нет мотивации жить дальше, и стремления жить, да, и менять эту жизнь к лучшему. Это тоже не самый лучший вариант. Поэтому вот рождение, появление ребенка и любовь, которую мы ему даем, это самое важное. Остальное — это уже его развитие, дать ему возможность развиваться. А сегодня для того, чтобы наш ребенок появился на свет и развивался, ну, по сути, есть все. Угу. Наверное, нам нужно больше говорить о той поддержке, которую оказывает государство.
3: Да, кстати, мне кажется, очень мало
4: на детей
3: говорим.
4: Да.
3: Либо, знаешь, мы, скажем так, и мало говорим ко многим вещам, вот как бы люди привыкли вот принимать это как должное. Потому что, ну, да, ты хорошо, ты говоришь, не будем возвращаться там в прошлое и сравнивать, но тем не менее, мне кажется, что, скажем так, увидели бы наши бабушки и дедушки, которые поддержку, которую сейчас государство оказывает, ведь никто даже и не рассчитывал в свое время на какую-то поддержку от государства. То есть люди планировали все сами, рожали много детей. Поэтому вот то, что мы мало говорим, это 100%. Может быть, как обычно, знаешь, у нас есть такое вот, не то, что стесняемся, да, но вот опять же, само собой разумеется. Люди привыкли. Люди думают, что так должно быть, что так есть.
4: А мне кажется, молодежь даже не знает. Ты знаешь, например, цифры, которые выплачиваются единовременно при рождении первого ребенка?
3: Ну, скажем так, приблизительно знаю, но я работаю в СМИ, понимаешь? Да? То есть как бы я могу тебе назвать эти цифры там где-то в общих чертах.
4: А я хочу специально их озвучить. Специально озвучишь для того, чтобы услышали.
3: Я работаю в СМИ, ты работаешь в СМИ, мы знаем. Знает ли обычный человек, либо обычная девушка, которая собирается рожать, не уверен, скажу честно.
4: У нас есть прекрасный проект у Белорусского союза женщин, который называется «Быть мамой круто». Когда мы приходим в молодежную аудиторию, причем девушки, которые получают высшее образование, собираются в этих аудиториях, они не знают. Им сказали, что пособие по ребенку это мало. А когда спрашиваешь, сколько, они не могут назвать эту цифру. А когда им говоришь, что сегодня пособие на первого ребенка в месяц женщина, которая находится в декретном отпуске, получает 1050 рублей.
3: Хорошие деньги, да.
4: Это хорошие деньги. На второго пособие в течение 3 лет, да, 1200 рублей. И при воспитании ребенка-инвалида 1350 рублей. Плюс, когда мама уходит в декретный отпуск, выплачивается единовременно при рождении первого ребенка 5300 рублей.
3: Так.
4: Второго и последующих детей более 7400 рублей. Представляешь?
3: Слушай, хорошие деньги. Честно говоря, никто бы даже... Вот опять же, и, скажем так, и я такой папа еще, скажем, не старый. Но вспоминая в то время, когда, скажем так, появлялись на свет мои дети, наши дети, то я тебе хочу сказать, таких еще не было. То есть государство, наша сумма не было. Наше государство развивается, и эти суммы растут и увеличиваются.
4: Семейный капитал. Когда так, у вас трое деток, да, вот мы говорим же про многодетные семьи, да, когда трое деток, семейный капитал, это порядка 35 тысяч. Причем это право воспользоваться семейным капиталом и на здравоохранение, и на образование, в случае, когда это необходимо. То есть, это же потрясающие, наверное, мне кажется, вещи, которые вот просто об этом нужно говорить.
3: Ну и не во всех странах есть такие вещи, такая история, такая помощь, потому что, давай говорить прямо, декретный отпуск 3 года, я уверен, что многие, скажем так, западные страны, которые рисуют там себе якобы заботу о людях, никогда в жизни не похвастаются таким количеством месяцев в декретном отпуске, такой поддержки молодых мам.
4: Вот я даже посмотрела трудовые гарантии, закрепленные в Трудовом кодексе. Отпуск по уходу за ребенком по достижении возраста 3 лет. Оплачиваемый отпуск.
3: 3 года.
4: 3 года. Отцовский отпуск в первые полгода после рождения ребенка. Причем у нас отец может уйти в декретный отпуск.
3: Да, это, кстати, такая новинка, но очень интересная история. Вот.
4: Сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. То есть, если вы уходите в декретный отпуск, за вами сохраняется рабочее место. Оно никуда не девается. Продление контракта до исполнения ребенка 5-летнего возраста. То есть до 5 лет вы можете гарантировать гарантированно понимать, что вы вернетесь на это рабочее место и будете на этом рабочем месте работать. Дистанционная работа. Вот эти гибкие формы занятости, когда мамам разрешается работать дистанционно, то есть когда у тебя есть возможность, получая еще и детские деньги, зарабатывать дополнительно. Ну, мне кажется, вот у нас такого точно не было, да? Но это возможность шикарная. Дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, дети до 16 лет.
3: Слушай, ну целый комплекс. Ты рассказываешь, я, ты знаешь, смотрю, слушаю, анализирую, понимаю прекрасно, что даже...
4: Бесплатные лекарства, кстати, на детей до 3 лет.
3: Не знаем, да,
4: и детей инвалидов в возрасте до 18 лет.
3: То есть мы, в принципе, да, ты правильно говоришь, мы, наверное, должны об этом больше рассказывать, потому что, вот я тебе честно скажу, у меня как бы была возможность воспитывать, скажем, детей все-таки пораньше, там, 20 лет назад, да, родились дети, но я не знаю, что там поменялось достаточно серьезно в суммах, это одно, но ты называешь некие факты, и я прекрасно понимаю, что не все, как бы, да, я знаю, да. Поэтому мы должны об этом рассказывать. А еще, кстати, вот то, что касается поддержки, ты правильно говоришь о финансах, ты правильно говоришь о том, как поддерживают детей, но и давай говорить прямо, вот этот тренд, в принципе, многодетные дети в Беларуси, он, ну, если не родился заново, то, как бы, знаешь, появился, в принципе, на свет. Вот как-то по-другому.
4: Я хочу немножко еще остановить тебя и вернуться к пособиям. Вот то, что мы говорим о том, что у вас будет дифференцированное пособие по уходу за ребенком, это тоже хорошая ведь правильная история, да, потому что многие женщины боятся уйти, потому что потеряют в деньгах. История абсолютно правильная, но вот здесь я поддерживаю, кстати, предложение, высказанное Игорем Туром. Прочитала у него его телеграм.
3: Да.
4: Вот мы говорим о том, что чего боятся женщины, что будет переток, и то, что, чего боятся социальные сети, пишут об этом многом, а что будет переток в большие города, потому что здесь выше заработная плата, значит, у тебя будет выше пособие по уходу за ребенком. Ну и это, да, может быть не совсем правильно. Я согласна с Игорем, потому что один из моментов сдерживающего фактора, помимо того, что боятся уйти в декретный отпуск, это жилищный вопрос. Почему не хотят рожать детей, да? Потому что все говорят, что мы сначала должны построить там квартиру и так далее. Знаем, сколько сегодня стоит квадратный метр в Минске. Мы с тобой не раз об этом говорили. На селе можно построить большой дом, и там появится гораздо больше детей, потому что никто не будет, квадратные метры не будут сдерживать демографическую ситуацию, да? Потому что ты понимаешь, что у твоего ребенка есть место для жизни. Поэтому я согласна, что для того, чтобы стимулировать рождаемость, как раз более высокие деньги по уходу за ребенком, наверное, должны выплачиваться в сельской местности, потом в районных центрах и потом уже в больших городах. Потому что в больших городах возможности заработать дополнительные деньги гораздо больше. Непопулярная, наверное, мера, но я хочу, чтобы Игорь Тур тоже услышал. Я его абсолютно в этом плане поддерживаю. Не знаю, как это будет работать. Знаю, что Министерство труда и соцзащиты сейчас просчитывает какие-то формулы, как это будет. Но если есть возможность прислушаться, то это будет правильно и справедливо.
3: Кстати, ты говоришь здесь о регионах, да, о развитии регионов. Я бы, наверное, вообще вернулся бы к этому вопросу отдельно, потому что это целый комплекс, потому что мы видим, что президент, опять же, журналистов нас тоже поправлял и говорил, да, что я занимаюсь сельским хозяйством, но самая первоочередная задача это сохранить деревню, да, то есть, в принципе, это очень важная история, она, кстати, здесь коррелирует абсолютно с рождаемостью, чтобы люди оставались в регионе. Давай говорить прямо, новое поколение, вот ты мне сразу говоришь, не будем вспоминать, новое поколение, они привыкли уже к определенным, скажем так, к определенному набору каких-то благ, да, и каких-то...
4: Но эти блага сегодня есть и в районе.
3: Да, но тем не менее, опять же, хочется, чтобы это сохранял, чтобы деревня жила, да, чтобы действительно человек, оставаясь в деревне, рожая детей, получал там и дом, получал там и доплаты, получал там, конечно же, и финансы, но и, опять же, чувствовал себя, скажем так, в то, что касается инфраструктуры.
4: В социальной сфере.
3: Чувствовал себя наравне с городским жителем. Это тоже очень важно. Я вот, опять же, слушаю тебя, анализирую то, что происходит в нашей стране, то, что касается поддержки регионов, понимаю, что это все взаимосвязано, потому что, вот, казалось бы, там один район, один проект. Вот как это коррелируется?
4: Создание рабочих мест.
3: Все очень просто, да. Рабочие места. Почему президент контролирует, давай говорить прямо, где-то требует, где-то он недоволен результатами и жестко требует от руководителей на местах, чтобы исполнялась эта инициатива, потому что действительно молодая мама, молодой отец остались в регионе, они хотят получить
4: хорошее
3: рабочее
4: место.
3: Да, хорошее рабочее место. То есть, в принципе, тут, наверное, вот опять же, нельзя рассматривать отдельно какое-то одно направление, все это в таком общем срезе, все это в общей какой-то истории, и именно тогда вот то, о чем говорит президент, мы сохраним деревню.
4: Но мы работаем над тем, чтобы улучшить демографическую ситуацию. У нас
3: я
4: это получается.
3: Могу, да.
4: Ты, кстати, многодетный отец. Ты молодец.
3: Спасибо.
4: Но на сегодняшний день у нас 118 тысяч многодетных семей.
3: Ой,
4: 118
3: класс,
4: тысяч. Да. Это рост значительный.
3: Огромный город многодетных.
4: Да. И ты знаешь, как бы меняется отношение к многодетности. И вот это вот самое главное. Знаешь, вот, наверное, еще важно включиться в это дело как раз нашему поколению. А нашему поколению, которое вот бабушек, мы, кстати, конкурс «Супербабушка» даже поэтому проведем. Потому что только женщины в возрасте, возрасте могут точно сказать молодым девушкам и рассказать, что они упускают, отказываясь от материнства или отказываясь от появления там двоих, троих и более детей. Потому что только тогда ты осознаешь, как было важно сломать вот эти стереотипы, не дать себе расслабиться в тот момент, а все-таки пойти на то, чтобы у тебя были детки. Я точно скажу, вот у меня, например, один ребенок, одна дочка, у моей сестры трое.
3: Так.
4: И вопрос, кто из нас добился в жизни большего?
3: Очень такой философский вопрос, ты знаешь, очень сложный вопрос. Поэтому мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, действительно, мы должны поменять, вот опять же, восприятие, мы должны, правильно ты говоришь, сделать такой тренд, быть мамой, это круто, и этот тренд должны мы, больше никто, личным примером, но как можем, да, рассказывать, проецировать, говорить, чтобы новое поколение, которое растет, понимало, что дети — это прекрасно. Дети, модно говорим.
4: Деньги — это хорошо. Они должны понять это внутри, на ментальном уровне должны это понять.
3: Ну что же, это программа «Настоящая жизнь». На сегодня, конечно же, все, но подведем итоги. О чем мы сегодня говорили? Говорили о том, что в Беларуси в целом, конечно же, вот прямо на уровне главы государства и в целом наша политика настроена на то, чтобы поддерживать семью, поддерживать материнство, а самое главное — мотивировать нас рожать и отдавать приоритет воспитанию детей. Поговорили с тобой. Огромное количество социальной поддержки, государственной поддержки существует в нашей стране. Также, что, в принципе, пособие по уходу за ребенком до 3 лет, когда привяжут к реальным доходам, это так справедливо.
4: На наш взгляд.
3: Вот. В целом, конечно же, мы поняли, что самое главное, опять же, заложить вот этот тренд, и мы должны это сделать, наше поколение, чтобы молодые ребята понимали, что быть мамой — это круто. Мы всех призываем не то, чтобы, вот, знаешь, наверное, будет не сильно правильно говорить «рожать». Рожайте побольше, это, конечно, хорошо, это очень замечательно, но пересмотреть приоритеты, потому что есть определенная у людей ситуация, когда вот люди хотят, ты знаешь, вот, к сожалению, и не получается по определенным причинам. Поэтому самое главное, чтобы в целом молодое поколение пересмотрело свои приоритеты и понимало, что дети — это самое прекрасное, что есть на свете. Я, как отец троих сыновей, говорю это искренне от всей души. Да, нелегко, скажу честно.
4: Да, дети — это тяжело, но круто.
3: Но круто, да. Вот такой вот итог нашей сегодняшней программы «Настоящая жизнь». Традиционно слушайте нас в эфире Альфа-радио.
4: И женского радио.
3: В студии была Ольга Шпилевская.
4: И Вадим Шепет.
3: Спасибо всем. До встречи.
4: До свидания.
3: Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное оборудование разработали в Беларуси, чем грозит тяга к сосискам и колбасе и как стать самым привлекательным человеком в комнате. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Это специально оборудованное пространство с набором навесных либо напольных платформ, использование которых позволяет педагогическим работникам не только развивать физические качества обучающихся, координацию движения, вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные способности и умение регулировать свое поведение, то есть развивать те качества, которые будут необходимы нашим обучающимся в жизни при взаимодействии с самыми близкими. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. В последующем все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут оснащены этим специальным оборудованием. Частое употребление ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском развития атеросклероза. Ученые проанализировали данные 134 тысяч человек, у которых изначально не было атеросклероза. В течение примерно 11 лет наблюдения заболевание выявили у 654 человек. При этом к ультрапереработанной пище относили продукты, прошедшие интенсивную промышленную обработку и обычно содержащие большое количество добавок. Например, готовые снеки, некоторые полуфабрикаты и переработанные мясные продукты. У людей, употреблявших больше всего такой пищи, по числу порций риск атеросклероза оказался на 40% выше, чем у участников с минимальным ее потреблением. Дополнительный анализ крови показал, что высокое потребление ультрапереработанной пищи связано с изменениями десятков белков и метаболитов. Они были преимущественно связаны с нарушениями обмена жиров и энергии, а также воспалительными процессами и повреждением сосудов. Обаяние – это не подарок судьбы, а набор простых привычек поведения, уверяют психологи. Во-первых, уверенный зрительный контакт работает как невидимый магнит. Он показывает собеседнику, что его действительно видят, а не просто терпят рядом ради вежливости. Удержать чей-то взгляд с теплой улыбкой – один из самых обезоруживающих способов расположить к себе человека за секунды знакомства. Большое значение имеет осанка. Расправленные плечи и ровная спина создают образ человека, которому комфортно в собственном теле, а сутулость и зажатость выдают тревогу с первого взгляда, даже если вслух вы шутите остроумно. Но главное, психологи советуют не стараться понравиться каждому. Звучит парадоксально, но чем сильнее человек старается всем угодить, тем меньше в нем остается настоящего обаяния. Отпустите контроль над тем, как вас воспринимают. Сосредоточьтесь не на впечатлении, а на человеке напротив, и результат придет сам собой, без лишних усилий с вашей стороны. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Радио твоего дня. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. Глава государства обратил внимание председателя Витебского облсполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в АПК, в ведение частным компаниям, прежде всего должны учитываться интересы государства. Бизнес Беларуси

расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Вологодской областью. Об этом шла речь на торжественном открытии выставочного павильона Вологодской области на площадке Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Выставочный павильон – точка соприкосновения для налаживания прямого сотрудничества между вологодским и белорусским бизнесом. Он станет рабочей платформой для генерации новых идей, заключения контрактов и реализации совместных инициатив. Белорусская сторона проявила живой интерес к партнерству в самых разных секторах. Спектр взаимодействия – от глубокой кооперации в лесопромышленном комплексе до проектов в сфере креативных индустрий. В преддверии нового учебного года для 120 первоклассников из многодетных и социально уязвимых семей организовали праздничное мероприятие «День первоклассника». Ребятам вручили портфель первоклассника – ранец, наполненный школьными принадлежностями, игрушками, сладкими подарками и другими полезными вещами. Для детей также организовали праздник с участием аниматоров и конкурсами, показали мультфильм в Минском кинотеатре «Беларусь». Завершилось мероприятие вручением подарков. Поздравить ребят приехал председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран. Он подчеркнул, что подобные акции проходят по всему городу и охватывают различные категории детей. Доля отечественных товаров на рынке новых легковых автомобилей в текущем году составляет 60,6%. Об этом сообщили в автомобильной ассоциации БАА. В январе-июле этого года юридическими лицами реализовано 44 923 новых легковых автомобиля, в том числе 27 215 автомобилей отечественного производства. В структуре автомобилей отечественного производства доминируют транспортные средства, произведенные с ЗАО «Билджи». Реализовано 24 711 автомобилей марок «Билджи» и «Джили», сошедших с конвейера Борисовского предприятия. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Гродно плюс 20, в Витебске плюс 18, в Могилеве плюс 17, в Бресте 21 выше 0, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Бресте плюс 22-24, в Гродно 21-23 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Билгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Паскриптум.
1: 16+.
2: Председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что результаты сотрудничества Беларуси и России – это конкретное достижение на благо народов двух стран.
3: Отмечу, что все, что реализуется в рамках союзного государства, все проекты, программы, которые реализуются уже более 25 лет, и я хотела бы подчеркнуть, что это более 60 таких программ и проектов, конечно, сложно здесь отметить что-то самое главное. Каждый проект имеет свою значимость, свой смысл, свои цели. И то, что сегодня у нас на уровне союзного государства конкретные достижения имеются, да, и в области промышленной кооперации, здравоохранения, и науки, и в том числе в авиастроении, да, и многие другие направления. В целом, я считаю, что охвачены абсолютно все направления нашей совместной работы, направления, которые касаются жизнедеятельности людей. Я напомню, что мы всегда с особым таким вниманием относились в том числе и к таким проектам, как патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение исторической памяти и правды. И вот здесь, конечно, мы как никогда едины, мы всегда вместе с Российской Федерацией, с нашим союзником, стратегическим партнером, безусловно, планируем ряд мероприятий, которые в первую очередь будут направлены на качество и пользу народов двух государств. И в целом, ну, надо отметить, что последние 5 лет, да, мы наблюдаем, какие тесные переговоры порой, да, проходят во Дворце независимости с нашим президентом, с Александром Григорьевичем Лукашенко. Это и губернаторы, которые приезжают в нашу страну. И, конечно, в основе любых переговоров всегда вопросы экономики. Я думаю, стоит напомнить еще раз цитату нашего президента, да, «Дайте мне экономику, а все остальное я для вас сделаю сам». И надо помнить, что как раз-таки Россия для нас в этом направлении и является стратегическим партнером. Как я и сказала, в основе, конечно, это проекты промышленной кооперации, и сегодня принципиально важно, чтобы мы выходили на тот достаточно высокий уровень импортозамещения, и мы видим, что наши народы, наши предприятия, наши люди благополучно с этим справляются, и сегодня для нас нет каких-то препятствий и нет страха от того санкционного давления, о котором мы достаточно часто говорим и упоминаем в информационном поле.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что у сотрудничества Беларуси и Мьянмы колоссальные перспективы.
2: Визит президента Союза Мьянмы в нашу страну – это не первый визит, равно как и нашего президента в Мьянму. Стоит отметить, что визит нашего главы государства состоялся в Мьянму в 2025 году, в ноябре, накануне выборов, которые прошли в этой стране. И здесь также стоит отметить высокий уровень организации проведения вообще в целом избирательной кампании. Но и, конечно, мы знаем, что вот последнее посещение главой государства этой страны было в июле 2026 года. И вы знаете, вот не так много времени прошло, когда с ответным визитом к нам прибыл президент Союза Мьянмы. Конечно, мы планировали свою поездку до того, как президент Мьянмы будет в нашей стране. Я искренне благодарна уважаемому спикеру Нижней палаты парламента, председателю партии «Солидарности и развития Мьянмы», уважаемому господину Укхиньи, который пригласил официально нашу делегацию с визитом и, конечно, насытил нашу программу максимально для того, чтобы мы провели ряд встреч и переговоров с руководителями разных уровней. Я отмечу, что мы встретились с спикерами двух палат парламента. Мы также встретились с ректором образовательной академии в НИИПИДО. И мы в том числе провели ряд встреч с представителями отрасли туризма, то есть с министром отелей и туризма, в том числе с мэром города НИИПИДО мы встретились впервые. Много вопросов обсуждалось, конечно же, как раз-таки именно в части выстраивания сотрудничества на всех уровнях, и на межпарламентском, и на уровне наших городов. Стоит отметить, что НИИПИДО – это такой административный город в Мьянме, и, конечно, было высказано даже пожелание мэра данного региона в перспективе, конечно же, в том числе подписывать и соглашение с нашей столицей, с городом Минском, о сотрудничестве, о побратимстве. И в целом мы, конечно, в большей степени говорили о том, что интересно Мьянме в нашей стране. И вот первая встреча, которая была организована, она как раз-таки касалась больше вот той самой промышленной кооперации и в целом вопросов выстраивания контактов на уровне предпринимательской среды Мьянмы и предпринимателями Беларуси. И мы встретились с председателем торгово-промышленной палаты Союза Мьянмы. К слову, представители из этого ведомства в том числе были в составе делегации, которая находилась у нас в стране на прошлой неделе. И это было не просто представители, это была достаточно серьезная делегация, количество которой составляло не менее 20 человек, а то и более 20 человек. И до того, как делегация прибыла в нашу страну, мы уже в Мьянме обсуждали, какие предприятия они готовы посетить с целью изучения опыта работы данного предприятия, технологического процесса и в чем мы, как партия «Белая Русь», можем содействовать. Ну и, конечно, в сопровождении, в выстраивании контактов и, безусловно, в последующем, ну, наверное, таком тесном поддержании этих контактов. Мы действительно подписали с партией «Солидарности и развития Союза Мьянмы» меморандум. Он был подписан в 2024 году, а вот уже в начале этого года, в январе, мы подписали дорожную карту, которая более конкретно раскрывала нашу совместную работу. Но уже на этой встрече в Мьянме мы договорились с уважаемым председателем Укхиньи о создании такого рабочего штаба со стороны как раз-таки партии Союза Мьянмы и нашей партии «Белая Русь», которая будет постоянно контактировать и фактически налаживать то самое взаимодействие и в экономическом секторе. Как раз-таки это и есть дело партии, да, вот выстраивать те самые контакты на межгосударственном уровне. Это так называемая народная дипломатия, да? И у нас это закладывалось как в меморандум, так и, конечно же, в дорожную карту. И еще раз повторю, что мы и сопровождали ту делегацию, которая у нас находилась. Мы посетили Слуцкий маслосырзавод, мы посетили Беларусь Калий. Представители из Мьянмы очень были заинтересованы нашей продукцией, задавали много вопросов руководителям на предприятии. Конечно же, попробовали нашу молочную продукцию и акцентировали внимание внимание на том, что сегодня молочная продукция для этой страны – это особый вкус, особый интерес. И почему-то говорили о том, что молодежь стала больше интересоваться вот этой молочной продукцией. И, конечно, наши производители, это и сыр, и молоко, то, что попробовали гости из Мьянмы, вызвало не просто восхищение. Это, конечно, восторг, насколько это вкусно, качественно, да. И поверьте, вот я уже второй раз посещаю Мьянму, могу сказать, что действительно эти продукты достойно займут свое место на прилавках в этой стране, в Янгоне, в Нейпидо. Вы знаете, что 70% территории этой страны – это территория, охраняемая правительством. И мне бы хотелось, чтобы, конечно, вот все те навыки, которые имеются в нашей стране, были максимально использованы для Союза Мьянмы. И наша партия «Белая Русь» готова содействовать этому. Можно говорить об этом долго, потому что было много встреч, много было вопросов, переговоров в том числе. И поверьте, мы каждую встречу, безусловно, сейчас, вот вернувшись в нашу страну, прорабатываем на уровне контактов.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что в Беларуси делают все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
2: На психологическом даже уровне, вы прекрасно понимаете, человек, когда получает такую новость о том, что его пенсия увеличится, да, ну, поверьте, что это тоже, как я говорю, создает определенный благоприятный фон для нашего общества. Мне хотелось бы отметить, во-первых, это повторное повышение трудовой пенсии. И здесь надо говорить о том, что, конечно, каждый получит, безусловно, свою сумму пенсии с 1 сентября. И Министерство труда и социальной защиты, мне кажется, достаточно качественно прокомментировало данный указ, который подписал глава государства. И в том числе пособие пенсионное сегодня будет составлять по состоянию на 1 сентября это 1125 рублей. Это средний показатель пособия. Но если посчитать в сумме, это на 15%. Да? То есть 10% повышения было в начале года и 5% это вот с 1 сентября. Получается на 15%. С чем это связано? Надо говорить о том, что у нас же в этом году также и рост заработной платы. В любом случае он также учитывается. И не только рост заработной платы, в среднем уровень жизни нашего населения повышается. И тут надо говорить и об экономической составляющей. Да? Страна в любом случае развивается. В стране делается все для того, чтобы экономика не страдала, да? Чтобы работали все предприятия, чтобы люди могли получать достойную зарплату и пенсию в том числе. Я всегда говорю о том, что в нашей стране есть все возможности для того, чтобы человек работал. Все остальное – это его личное желание. Если нет желания, то, конечно, заработать будет очень сложно. А человек, который работает, он заработает, и у него будет не только зарплата, но и достойная пенсия. Но, а в целом, конечно, надо говорить о том, что сегодня у нас пенсионеры это достаточно активные люди. И если, например, в европейских странах пенсионный возраст это, ну, 65+, люди активно работают и в 65 лет, до 70 лет наши люди максимально себя погружают в трудовую деятельность, и дай бог им всем здоровье, могу сказать только одно. Действительно, сегодня рабочие руки, рабочая сила, ну, это действительно дефицит. В то время, когда есть запрос на молодежь, я имею в виду на обеспечение кадровым потенциалом молодежи, в первую очередь наших предприятий, но мы видим, что и наши люди, которые сегодня уже достигли пенсионного возраста, не сидят сложа руки и работают, я бы сказала, наравне с нашей молодежью. Пришло то время, когда наша молодежь должна видеть перед собой вот такого заслуженного наставника, который не только на словах, но и на конкретной практической части, безусловно, продемонстрирует свое мастерство, обучит молодого специалиста. Да, новые технологии мы сегодня изучаем. Да, молодежь сегодня, она не стоит, кто же на месте, да, они интересуются, повышают свой профессиональный уровень. Но при этом никогда не надо забывать истоки, да, в любой профессии. И есть та классика, которая сохраняется на долгие годы. И сегодня как раз-таки вот люди пожилого возраста, мне не хотелось бы называть их, наверное, пенсионерами, мы всегда к ним обращаемся, наши люди пожилого возраста, такого приятного возраста. Это люди, которые полны энергии, желания. И вот я, выезжая в регионы, могу сказать однозначно, что сегодня с большим удовольствием наблюдаю, когда человек, который давно уже получает, может быть, и свою пенсию, да, и находится в этом возрасте, но наравне и в сельском хозяйстве, и сложную работу выполняет в том числе. Ну, а то, что сегодня действительно наше государство делает все возможное для того, чтобы человек достойно получал свою пенсию, трудовое пособие, и не только трудовое пособие, но и семейное в том числе, да, пособие по уходу за ребенком, которое получают наши женщины, которое также в течение года поднималось, да, я имею в виду по сумме. Поэтому я считаю, что это большая заслуга абсолютно всех, кто сегодня трудится на благо развития нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Заходи на сайт alfaradio.by.
5: Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе Витебской области в управление частным компаниям. Однако глава государства сразу же масштабировал вопрос, подчеркнув, что именно на примере Витебской области предстоит обсудить в целом вопрос о передаче недостаточно эффективных предприятий сельскохозяйственного производства в управление новому собственнику. Президент напомнил, что в начале года для Витебской области был определен конкретный пошаговый антикризисный план от финансирования до кадровых перестановок.
1: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества

0: производства Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои.
1: В продолжении темы на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Александр Лукашенко ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать хороший урожай за счет интенсификации. Глава государства привел в пример одно из хозяйств Шкловского района, где урожайность озимого рапса, как ему докладывают, достигла 60 центнеров с гектара. При этом во всем районе цифра составила 38 центнеров с гектара, что является рекордом в Могилевской области. Президент напомнил про жесткий разговор на одном из полей Шкловского района в сентябре прошлого года, после чего были сделаны определенные выводы. Приводя этот пример, белорусский лидер выразил уверенность, что в той же Витебской области можно также получать хороший результат в АПК. В Беларуси напомнили правила продажи цветов с приусадебных участков к 1 сентября. Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами или ваши близкие родственники. Участок при этом должен находиться в Беларуси и использоваться для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Есть и другой вариант – зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. Во время Дня белорусской письменности в Костюковичах впервые будет работать павильон редкой книги. Он покажет уникальные факсимильные издания и подлинные старопечатные раритеты, которые собирали ведущие музеи и библиотеки по всей стране. Смысловым центром праздника станет фестиваль книги и прессы. Будут работать тематические экспозиции, музеи под открытым небом, пройдут книжные презентации и творческие встречи. Главными темами Дня белорусской письменности станут год белорусской женщины и 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. И о погоде. Сейчас в Гомеле +22, в Гродно +21, в Могилеве +19, в Бресте +23, в Минске и Витебске 20 тепла. Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. В чем уникальность нового флагманского камерафона Huawei Pura 90 Pro Max? В Китае придумали супермозг для автономной работы роботов и в ЮАР показали робота-учителя. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В чем уникальность нового флагманского камерафона Huawei Pura 90 Pro Max? Модель выделяется мощным телеобъективом на 200 мегапикселей с крупным сенсором, объективом для реалистичной съемки и устойчивым к царапинам антибликовым стеклом. Не меньше внимания привлекает и яркий дизайн, благодаря которому смартфон побывал на неделе высокой моды. Стоит отметить, что Huawei всегда уделяет большое внимание внешнему виду своих устройств, постоянно экспериментируя с дизайном и предлагая решения, которые позволят пользователям выделиться из толпы. На этот раз производитель сделал ставку на яркие цвета с градиентом. Впечатляют и возможности камеры. Новая философия дизайна называется «В ритме цвета». Всего доступно 4 варианта расцветки корпуса. Графитовый черный, пудровый розовый, бежево-фиолетовый и оранжево-голубой. Все смотрятся эффектно и празднично, что и неудивительно, ведь цветовая палитра модели вдохновлена летом и отдыхом. Китай представил первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. Разработка решает проблему, при которой роботы не могли принимать решения и планировать действия в незнакомой обстановке. Теперь они могут работать в сложных и динамичных условиях реального мира. В демонстрационном видео показано, что робот, оснащенный системой, получает одну сложную инструкцию и самостоятельно выполняет 3 последовательные подзадачи. Весь процесс проходит без дистанционного управления и промежуточных настроек. По словам исследователей, ценность системы заключается в создании замкнутого цикла от понимания задачи до выбора навыков и выполнения действий. Это позволяет роботам автономно работать в незнакомой обстановке без предварительной адаптации данных к среде. В Южноафриканской республике представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом, который способен общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Создатели проекта считают, что развитие производство и использование роботов в образовании может создать новые рабочие места от специалистов по искусственному интеллекту и программированию до работников производства, технической поддержки и логистики. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативному правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю. Это ваш хлеб, государственная собственность, деньги, бюджет и прочее. Это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром.
0: Продолжение темы. На совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Александр Лукашенко напомнил, что в начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области. Один из его элементов – передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления предприятий, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке.
1: В рамках данной стратегии принято решение о передаче

0: Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закрепление отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, заинтересован, но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: Первый форум молодых специалистов «Время действовать» проходит в Минске. Его участниками стали 150 человек. В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Качанова. Форум будет проходить 2 дня. Впереди практикоориентированные площадки на предприятиях, интенсивы по информационной безопасности, финансовой грамотности и работе органов местного самоуправления, стратегическая сессия по разработке инициатив и многое другое. В Минске разрабатывают систему с применением искусственного интеллекта, которая поможет спасателям выявлять опасные ситуации на воде и своевременно реагировать на них. В основе проекта – технология компьютерного зрения. Система одновременно отслеживает находящихся в воде людей и способна подать сигнал спасателю, если человек нырнул и в течение определенного времени не появился на поверхности. Помимо контроля ситуации на пляжах в летний период, ее планируют использовать для обеспечения безопасности рыбаков зимой на льду, а также весной и осенью при выходе на воду на лодках. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте +22, в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 20 тепла. Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
4: You know what? Not even God can stop me.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное оборудование разработали в Беларуси, чем грозит тяга к сосискам и колбасе и как стать самым привлекательным человеком в комнате. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Это специально оборудованное пространство с набором навесных либо напольных платформ, использование которых позволяет педагогическим работникам не только развивать физические качества обучающихся, координацию движения, вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные способности и умение регулировать свое поведение, то есть развивать те качества, которые будут необходимы нашим обучающимся в жизни при взаимодействии с самыми близкими. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. В последующем все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут оснащены этим специальным оборудованием. Частое употребление ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском развития атеросклероза. Ученые проанализировали данные 134 тысяч человек, у которых изначально не было атеросклероза. В течение примерно 11 лет наблюдения заболевание выявили у 654 человек. При этом к ультрапереработанной пище относили продукты, прошедшие интенсивную промышленную обработку и обычно содержащие большое количество добавок. Например, готовые снеки, некоторые полуфабрикаты и переработанные мясные продукты. У людей, употреблявших больше всего такой пищи, по числу порций риск атеросклероза оказался на 40% выше, чем у участников с минимальным ее потреблением. Дополнительный анализ крови показал, что высокое потребление ультрапереработанной пищи связано с изменениями десятков белков и метаболитов. Они были преимущественно связаны с нарушениями обмена жиров и энергии, а также воспалительными процессами и повреждением сосудов. Обаяние – это не подарок судьбы, а набор простых привычек поведения, уверяют психологи. Во-первых, уверенный зрительный контакт работает как невидимый магнит. Он показывает собеседнику, что его действительно видят, а не просто терпят рядом ради вежливости. Удержать чей-то взгляд с теплой улыбкой – один из самых обезоруживающих способов расположить к себе человека за секунды знакомства. Большое значение имеет осанка. Расправленные плечи и ровная спина создают образ человека, которому комфортно в собственном теле, а сутулость и зажатость выдают тревогу с первого взгляда, даже если вслух вы шутите остроумно. Но главное, психологи советуют не стараться понравиться каждому. Звучит парадоксально, но чем сильнее человек старается всем угодить, тем меньше в нем остается настоящего обаяния. Отпустите контроль над тем, как вас воспринимают. Сосредоточьтесь не на впечатлении, а на человеке напротив, и результат придет сам собой, без лишних усилий с вашей стороны. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. В числе тем было предложение правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компаний «Серволюкс».
1: Как вы мне докладываете, на первом этапе облсполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизации инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение, «Серволюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевая зона, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
0: В продолжение темы Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство.
1: Железобетонно, с них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было, и с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Ну вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированные обязательства по сохранению рабочих мест для нас абсолютно не актуальны, Александр Генрихович. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери, и за счет модернизации управления

0: Производством технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу.
1: Министерство антимонопольного регулирования и торговли запускает онлайн-опрос потребителей о ценах в ветеринарных клиниках. В списке есть вопросы о том, откуда владельцы питомцев обычно узнают, сколько стоит услуга и насколько важно узнать цену до визита. Также просят рассказать, случалось ли, что в итоге потребители заплатили больше, чем им сказали первоначально. Поделиться мнением о том, справедливо ли, когда стоимость услуг выше при срочном случае или при приеме вечером или в выходной. Еще один вопрос касается важности для владельцев животных видеть в акте оказанных услуг, за какие именно манипуляции и препараты они платят и сколько. Пройти опрос можно до 2 сентября. Минский полумарафон 2026 пройдет 6 сентября. Зарегистрировано 30 тысяч человек из 39 государств. На момент старта ожидают гостей из 42 стран. В рамках мероприятия будет организован лекторий, где прославленные белорусские спортсмены поделятся своим опытом и знаниями о беге. Среди спикеров олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова и чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова. Минский полумарафон открывает череду праздничных мероприятий ко дню города. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Бресте плюс 23, в Витебске плюс 18, в Гомеле и Могилеве плюс 19, в Минске 20 тепла. Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. В чем уникальность нового флагманского камерафона Huawei Pura 90 Pro Max? В Китае придумали супермозг для автономной работы роботов и в ЮАР показали робота-учителя. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Чем уникальность нового флагманского камерафона Huawei Pura 90 Pro Max? Модель выделяется мощным телеобъективом на 200 мегапикселей с крупным сенсором, объективом для реалистичной съемки и устойчивым к царапинам антибликовым стеклом. Не меньше внимания привлекает и яркий дизайн, благодаря которому смартфон побывал на неделе высокой моды. Стоит отметить, что Huawei всегда уделяет большое внимание внешнему виду своих устройств, постоянно экспериментируя с дизайном и предлагая решения, которые позволят пользователям выделиться из толпы. На этот раз производитель сделал ставку на яркие цвета с градиентом. Впечатляют и возможности камеры. Новая философия дизайна называется «В ритме цвета». Всего доступно 4 варианта расцветки корпуса. Графитовый черный, пудровый розовый, бежево-фиолетовый и оранжево-голубой. Все смотрятся эффектно и празднично, что и неудивительно, ведь цветовая палитра модели вдохновлена летом и отдыхом. Китай представил первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. Разработка решает проблему, при которой роботы не могли принимать решения и планировать действия в незнакомой обстановке. Теперь они могут работать в сложных и динамичных условиях реального мира. В демонстрационном видео показано, что робот, оснащенный системой, получает одну сложную инструкцию и самостоятельно выполняет 3 последовательные подзадачи. Весь процесс проходит без дистанционного управления и промежуточных настроек. По словам исследователей, ценность системы заключается в создании замкнутого цикла от понимания задачи до выбора навыков и выполнения действий. Это позволяет роботам автономно работать в незнакомой обстановке без предварительной адаптации данных к среде. В Южноафриканской республике представили человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом, который способен общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Создатели проекта считают, что развитие производство и использование роботов в образовании может создать новые рабочие места от специалистов по искусственному интеллекту и программированию до работников производства, технической поддержки и логистики. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Мобильные новости. 16+.
1: Привет. Белджи заинтересована в расширении сотрудничества с отечественными производителями роботов. В Беларуси модернизируют полигон для испытаний автомобилей. И в Минске в этом году понизили бордюры на 82 пешеходных переходах. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси завершается масштабная реконструкция республиканского полигона для испытаний мобильных машин. Обновленный объект позволит проводить современные исследования, испытания и сертификацию автомобилей и другой техники. Напомню, обновленный план мероприятий по модернизации объекта был утвержден в 2024 году. Параллельно с обновлением инфраструктуры ведется работа над нормативно-правовой базой, необходимой для проведения испытаний и сертификации техники. Ввод модернизированного полигона в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года. Объект оснастили современным оборудованием, включая шинные тестеры, весоизмерительные комплексы и системы балластных манекенов. Это позволит проводить комплексные испытания автомобилей и другой техники по современным требованиям безопасности. Белджи заинтересована в расширении сотрудничества с отечественными производителями роботов. Завод готов поддерживать белорусских разработчиков и инжиниринговые компании. Как отмечают специалисты, акцент идет сейчас на развитие национальных компетенций в области промышленной автоматизации и робототехники. При наличии конкурентоспособных решений и необходимой экспертизы предприятие заинтересовано в расширении сотрудничества с отечественными компаниями в вопросах интеграции, настройки, программирования и сервисного обслуживания роботизированных комплексов. Отмечу, сейчас на заводе Белджи эксплуатируется 76 промышленных роботов. Наиболее высокий уровень автоматизации достигнут в цехах сварки и окраски кузовов. В сварочном производстве задействовано 32 робота, в окрасочном 43, еще один используется при сборке. Столицы продолжают адаптировать городскую инфраструктуру для людей с инвалидностью и повышать комфорт передвижения для пешеходов. В первом полугодии этого года на пешеходных переходах уже выполнили 82 понижения бортового камня. Об этом рассказал заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома Артем Гончар. По его словам, понижение бортового камня помогает сделать городскую среду более доступной для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время работы продолжаются. Также в Минске обустраивают тротуары с использованием желтой тактильной плитки. Она бывает двух основных видов. Направляющая плитка помогает слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, а предупреждающая с рельефом в виде усеченных конусов или пирамидок сообщает о приближении к опасному участку. Благодаря этому человек может заранее определить, что впереди находится проезжая часть или другое препятствие. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».
0: Радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу Землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать хороший урожай за счет интенсификации. Глава государства привел в пример одно из хозяйств Шкловского района, где урожайность озимого рапса, как ему докладывают, достигла 60 центнеров с гектара. При этом во всем районе цифра составила 38 центнеров с гектара, что является рекордом в Могилевской области. Президент оценил результат как потрясающий. Александр Лукашенко напомнил про жесткий разговор на одном из полей Шкловского района в сентябре прошлого года, после чего были сделаны определенные выводы.
1: Поняли, что если я еще раз туда заеду или сверху посмотрю, мало не покажется. Ну я же не могу посетить все поля и все хозяйства. Но это говорит о том, что если есть дисциплина, будет порядок. А технологическая дисциплина, кто ее не знает? Что, крутой знает, или я там знаю всю эту технологическую дисциплину рапса? Но это и не мое дело. Агроном, руководитель пусть знает. Мое дело потребовать за конечный результат. Что делает крутой, что и делаю я. Результат потрясающий. Это практически Витебская область, граница. Кто мешает Витебской области посеять рапса не на 20% там больше к уровню прошлого года, а меньше, и за счет урожайности получить тот же вал зерновых. К этому надо стремиться. Надо стремиться к интенсификации, а не экстенсивным методом получать эти урожаи. Поэтому это очень важно.
0: Продолжение темы. По итогам совещания у главы государства председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник рассказал об условиях по передаче группе компаний «Сервалюкс» сельхозорганизации Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон». Глава региона пояснил, что новому владельцу вменяется ряд обязательств, в том числе по погашению образовавшейся задолженности, инвестированию и наращиванию объемов производства. Президент дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать нормы, которые определены указом, чтобы соблюсти баланс интересов государства и инвестора. Восьмой магазин «Белорусский» открылся в азербайджанской столице Баку. В церемонии открытия новой торговой точки товаров из нашей страны приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пеневич и белорусские дипломаты. Магазин расположился в густонаселенном микрорайоне и представляет ведущие белорусские бренды. Жители и гости города смогут приобретать качественную продукцию напрямую от производителей. В ассортименте представлен широкий выбор продовольствия. Товаров, молочные продукты, мясные деликатесы, кондитерские изделия и бакалея. Среди пропавшей в Непале группы туристов числится белорусская гражданка. В настоящее время детали уточняются. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Напомню, мощное наводнение обрушилось на северные районы Непала накануне. По мнению экспертов, оно было вызвано внезапно

обрушением ледника. Вода и сели снесли десятки зданий, мосты, рынки, таможенную инфраструктуру, гидроэлектростанции. Более 1000 человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 700 из них – иностранные туристы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно +22, в Бресте +23, в Витебске +18, в Могилеве +21, в Минске и Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
3: Мы знаем законы нашей страны.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук о проверке боеготовности вооруженных сил. Государство заботится о том, чтобы мы жили под мирным небом.
2: Формула президентом сформулирована. Если не хочешь, чтобы началась война, к ней нужно готовиться, быть готовым. И то, что проверка объявлена, то, что она внезапная, это уже не экстра новость для нашей страны. Действительно, это цикл мероприятий, которые направлены на то, чтобы проверить реальную боеготовность наших вооруженных сил, как работают механизмы развертывания частей, логистики военной. Но это еще и для нашего общества такой нормальный, хороший сигнал, что государство заботится о том, чтобы мы жили под мирным небом. Ну и я бы здесь, наверное, поговорил о реакции медийной на эту проверку. Здесь накрутилось, особенно со стороны наших, скажем так, да можно говорить прямо врагов, да? Как они, бедные, всполошились, ай-яй-яй. Вот они там эскалация, они там готовятся, они там война. Значит, все правильно делаем мы. И это очень важно. Тут они уже связались с визитом главы ЦРУ в Москву.
3: Рисуют уже такие
2: конспирологические. Да, причем мы понимаем, проверка была начата 24 числа. Она уже шла, когда визит не связан с этим визитом. Но это тоже повод для разговоров. Ну и мы четко должны понимать, что в нынешней мировой конфигурации не нападают только на сильного и боеспособного противника. Того, который может нанести неприемлемый урон неприятелю. Это мы четко должны знать и понимать. Поэтому проверка вооруженных сил – это нормальная работа по укреплению боеготовности нашего государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук заявил, что гуманитарные акции на белорусской границе – это шанс на сохранение человеческих жизней.
2: Здесь есть несколько аспектов. Первое – это действительно нормальные человеческие отношения к русским и к украинцам. У нас нет неприязни и вражды к украинскому народу. И то, что идут обмены военнопленными, это тоже такой нормальный, хороший знак. То, что Беларусь выступает посредником, и территория Беларуси используется для этих обменов, но это тоже процесс естественный. Но мы знаем из российских источников, что готовятся следующие, более, скажем так, массовые мероприятия по обмену военнопленными. Это гуманитарная миссия. Эта гуманитарная миссия должна продолжаться. Мы прекрасно понимаем, что и российские солдаты, и украинские солдаты возвращаются к себе на родину. То есть это тот шанс сохранения человеческих жизней. А Александр Григорьевич много раз говорил, что ценнее всего это жизнь человека. И те посылы, которыми он обращается к мировому сообществу и к нашему южному соседу, остановить войну именно, чтобы прекратилось вот это убийство людей. Дальше можно будет договариваться. Но, увы, к сожалению, нынешняя конфигурация военно-политическая пока не вселяет особого оптимизма. Ну вот посмотрите, немцы начинают разворачивать бригаду в Литве на границе с Белоруссией. Добровольцев набрать туда не могут. Вроде как по контракту добровольно немецкие граждане должны вызваться служить в этой бригаде. Вроде не получается. При этом Европа активно продолжает готовиться убивать славян. Белорусов и россиян в первую очередь. Почему? Они к этой конфигурации мыслей давно привыкли. И вот та тема с постправдой о Второй мировой для нас, в первую очередь, о Великой Отечественной, для них Вторая мировая война, которая сегодня распространяется в цифровой сети, и навязываются лживые представления о том, что это была за война и кто реально в ней одержал победу, это одна из тех платформ, на которой строится вот эта позиция. Более того, мы слышим артикуляцию снова. Варвары, а варваров можно убивать, расчеловечивание. То есть ничего нового не происходит. К сожалению, мы видим и у наших польских соседей наращивание военной мощи, расширение численности вооруженных сил. Вот недавно там более 20 танков корейских.
3: Да, 28, да.
2: Они получили на вооружение. Для чего? Танк – это наступательное вооружение. Мы прекрасно понимаем это. Они готовятся к тому, чтобы воевать с нами, а значит убивать. Экономика Западной Европы не лучшие времена переживает. У них кризис, энергетический кризис прежде всего. И идет замещение производства товаров обычных, гражданские группы, на товары военные. В чем коренное отличие? Военные товары, вооружение прежде всего требуют быстрого обновления. Снаряды выпускают. Патроны расстреливаются, необходимо новое вооружение, техника поражается на поле боя, значит, ее надо ремонтировать, менять и так далее. То есть это непрерывный конвейер, на котором зарабатываются огромные деньги. Ну и, как ни парадоксально, все-таки основной выгодополучатель – это Америка. Во-первых, они первые в мире по объему торговли оружием. Второе, сегодня вооружение для Украины Европа покупает у американцев и уже передает украинцам. То есть все-таки американский военпром зарабатывает больше. Ну и мы прекрасно понимаем, что вот те усилия, которые сегодня Европейский Союз направил на перепрофилирование многих предприятий под вооружение, прежде всего финансовые интересы вот этих групп являются самым главным тормозом достижения мира на Украине.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Бизнес-сообщество Казахстана расширит применение биржевых инструментов в торговле с Беларусью. 8-й магазин сети «Белорусский» открылся в Баку. Форсайт-сессии и обучающие интенсивы. Около 150 молодых специалистов собрал форум в Минске.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы, просто до принятия решений по тому или иному нормативно-правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите. Но это как пример.
1: Александр Лукашенко напомнил, что в начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области.
2: Начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Аршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Аршанского района за Саушкиным

0: продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать, предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: В числе вопросов, рассмотренных на совещании у главы государства, было предложение правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс».
0: Ну, хочу сказать, что вот губернатор, он, наверное, поначалу, не разобравшись, Баскину Дубровинский район. Что такое ему этот район? Он полобласти должен был взять и потянуть за собой. И зерна бы ему хватало, и чтобы приторговывал. И кур был в два раза больше разводил, индейки, яйца там получал, и говядины гораздо больше. И еще Машинскому молоко продал по хорошей цене. Но сегодня речь идет о передаче, пусть это будет первым шагом, 10 организаций этого района и государственного предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс». То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка?
2: Колхозы и свинокомплекс.
3: И свинокомплекс.
0: Ну, он работает?
2: Работает.
0: Да к чему вы его передаете? Вы сами...
4: Работают, вас встретили тоже, это новый завод.
0: Так, ну, зачем его передавать, если он работает? Там инвестору делать нечего.
2: Долгов 200 миллионов
0: рублей. Ну, так надо отрабатывать. Баскин возьмет, что он? Ему придется все равно долги платить.
4: Он берет с долгами.
0: Зачем мы ему вешаем на шею? Ну, это вы мне расскажете, почему вы это продаете. Как вы мне докладываете, на первом этапе облсполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизаций инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение, «Сервалюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевые зоны, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
1: Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство.
0: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста. Кур, говядину и прочее получай, корми. Ну вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированные обязательства по сохранению рабочих мест для нас абсолютно не актуальны, Александр Генрихович. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери, и за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие, и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
1: Александр Лукашенко напомнил об особом отношении к землям сельскохозяйственного назначения и лесным угодьям. Кроме того, он обратил внимание на необходимость разумного ведения сельского хозяйства.
0: Городец, это бывшее мое хозяйство, в этом году получил урожайность 61 центнер. Я ночью просыпаюсь и думаю, 61 центнер рапса. Это невероятно. 61. Юрий, ты же прав, надо посмотреть. Я как-то так сомневаюсь сильно, что 61% после 20.
4: Товарищ президент, да весь Шкловский район 38. Рапс. Средний.
0: Это невероятно.
4: Первое место.
0: Даже для Шкловского района 38.
4: Целый, да.
0: Присаживайся. Я к чему это клоню, Василий Николаевич? Ну, посмотри там своим глазом мудрым.
4: Я посмотрю, но... Да, может, 61 не получится.
0: Так а я тебе чего туда посылаю?
4: 59,8.
0: Это много.
4: Да.
0: Пускай, как премьер, говорит не 61, а 58. 55. Я к чему клоню? Что такое Шкловский район, Могилевская область, уже Дмитрий Николаевич, как уполномоченный, знает. 61, да, когда это будет там? И тут... Такой уровень, такая урожайность, а за что чего получили? Вот мы с премьером обсуждали эту проблему. Какие бы там ни были удобрения, за что чего получили? Дисциплины и порядка. Они меня хорошо понимают, помнят некоторые. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы. Отреагировали. Поняли, что если я еще раз туда заеду или сверху посмотрю, мало не покажется. Ну, я же не могу посетить все поля и все хозяйства. Но это говорит о том, что если есть дисциплина, будет порядок. А технологическая дисциплина, кто ее не знает? Что, крутой знает? Или я там знаю всю эту технологическую дисциплину рапса? Но это и не мое дело. Агроном, руководитель пусть знает. Мое дело потребовать за конечный результат. Что делает крутой, что и делаю я. Результат потрясающий. Это практически Витебская область, граница. Кто мешает Витебской области посеять рапса не на 20% там больше к уровню прошлого года, а меньше, и за счет урожайности получить тот же вал зерновых. К этому надо стремиться. Надо стремиться к интенсификации, а не экстенсивным методом получать эти урожаи. Поэтому это очень важно.
1: Глава государства обозначил перед участниками совещания ряд вопросов, связанных с проектом указа. Он поинтересовался, насколько глубоко учитываются интересы государства, достаточно ли напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности, а также какие планируются инвестиции и по каким направлениям. Президент также уточнил, окажут ли в последующем предложенные меры влияние на ситуацию с развитием сельхозорганизаций в целом по стране, а не только в Витебской области.
3: Факты на стол.
1: По итогам совещания в беседе с журналистами председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник сделал акцент на наметившейся положительной динамике ВПК региона. Залогом дальнейшего успешного развития он считает в первую очередь соблюдение дисциплины. Это касается соблюдения сроков, технологий, добросовестного отношения к делу. Что касается проекта указа, который обсуждался на совещании, и предложенных условий по передаче группе компаний «Сервалюкс» сельхозорганизации Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон», Александр Рогожник пояснил, что новому владельцу вменяется ряд обязательств, в том числе по погашению образовавшейся задолженности, инвестированию и наращиванию объемов производства. По его словам, подобным образом в области принимались решения по передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский», Олотского молочного комбината компании «Савушкин продукт». По итогам совещания президент дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать те нормы, которые определены указом, чтобы соблюсти баланс интересов государства и инвестора.
3: Точка отсчета.
1: Совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области Александр Лукашенко собирал 3 февраля. Тогда глава государства отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других, но и остальным расслабляться не стоит. Президент отметил, что в Витебске жестко очертили круг проблем, которые не решались годами. Переходили по наследству от одного губернатора к другому и в конце концов превратились в системные. В январе председателем Витебского облсполкома был назначен Александр Рогожник. По итогам обсуждения в феврале был определен конкретный пошаговый план для региона на текущий год. От финансовой поддержки до кадровых решений, включая передачу недостаточно эффективных предприятий новым собственникам с ресурсами. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук заявил, что белорусы могут положиться на власть, а жители Литвы и Латвии такой роскошью не обладают.
2: Безусловно, это провальная история не в отношении Латвии и Литвы, а в отношении властей Латвии и Литвы. А что они вообще делают для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни собственных граждан, обеспечивать их первостепенными гарантиями безопасности в сфере здравоохранения, а по сути ничего нового. Развитие эти прибалтийские государства не получили за все время их нахождения в составе Европейского Союза. Они как на игле сидели на дотациях Евросоюза, но эти вещи направлялись отнюдь не в развитие вот этих служб, которые обеспечивают в том числе и безопасность. Поэтому у меня другой вопрос. Так. А это кого-то удивило в Латвии и Литве? К сожалению, они высказывают нарекания, возмущаются, но я бы не сказал, что для них это стало неожиданностью. Они понимали, что скорее всего так и будет. И самое важное, что нужно понимать нам, белорусам, нашим гражданам, если мы рассчитываем и справедливо можем положиться на нашу власть, которая придет в этой ситуации стихийного бедствия на выручку и на помощь, то наши соседи в Латвии и Литве, увы, такой роскошью не обладают. Знаете, мы к хорошему привыкли. Вот. О чем бы вот хотел сказать, вот из таких личных ощущений, да, я вот люблю это время, конец лета. Почему? Объясню, почему. Это время, знаете, обновления нашего такого цикла жизненного. Дети готовятся в школу. Мы практически убрали уже зерновые, вот на подходе другие культуры. То есть мы понимаем, какой урожай у нас есть. Это чисто ментально у нас, у белорусов, все-таки христианской нации, по менталитету уверенность в завтрашнем дне того, что мы сделали. И мы в эти дни вот ощущаем, как ни в какой другой период, наверное, времени в году, что жизнь продолжается. И эта жизнь, скажем так, движется в нормальном фарватере, и она все-таки развивается к лучшему.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Программой запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Речь в том числе шла о передаче 10 организаций Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон» группе компании «Серволюкс». На первом этапе облисполкомом уже принято решение о передаче полномочий управляющего данных сельхозорганизаций инвестору в лице «Серволюкса». Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, заложив основу будущего урожая. В настоящее время инвестор выразил готовность выкупить указанные организации и взять на себя обязательства по их дальнейшему развитию.
1: Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «ай, вот они такие-сякие». Они такие-сякие, потому что мы плохо ими управляли. Новый губернатор, его задача с кадрами – сделать все, чтобы они нормально работали. И они будут работать, даже если этих инвесторов не будет. Предлагается также предоставить группе компаний «Серволюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Это тоже определенная льгота, но это обосновано. Не он же эти задолженности наработал. Они появились благодаря нашей управленческой и прочей деятельности. Но, опять же, реструктуризация и прочие отсрочки-рассрочки – это все должно вкладываться в 5-летний срок президентства. А не так, как Юрий Витольдович подмахнул тут и ладно, премьер в том числе. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Почему я и собрал вас, чтобы посоветоваться, как будем действовать? Должно быть не убийственно для Баскина и Машинского, но насколько это выгодно, чуть-чуть государству.
0: Минобразование подвело итоги набора в колледжи. Принято 38 400 человек на уровень среднего специального образования и 29 000 профессионально-технического обучения. Общий показатель на 1500 человек превысил прошлогодние результаты. В топе направлений по конкурсу искусство, здравоохранение, бизнес и управление, инженерия и инженерное дело, педагогика, производственные и обрабатывающие отрасли. Популярность колледжей среди выпускников школ продолжает расти. Прежде всего, это связано с качественной системной профориентационной работой, которая помогает сделать осознанный выбор в пользу престижных и востребованных специальностей. Индия переходит с сентября на электронные посадочные талоны при вылете из страны. Это затронет и белорусских туристов. Новшество вводится с 1 сентября. Зарубежные пассажиры, вылетающие из международных аэропортов Индии, смогут проходить паспортный контроль по электронным посадочным талонам. Ранее обязательное использование бумажных талонов приводило к очередям, а нечеткие штампы вызывали технические сбои при последующей проверке документов. Бумажные посадочные на вылете будут принимать по-прежнему, однако пограничники больше не будут ставить на них штампы. Иностранным туристам теперь достаточно предъявить штрих-код билета на экране смартфона. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США

3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Бресте плюс 22, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле 19 тепла. Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. На встречу с Александром Лукашенко приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющий делами президента, председатель комитета госконтроля, члены правительства и представители местных органов власти. Первый президент вынес на обсуждение тему модернизации сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Александр Лукашенко напомнил присутствующим, что в начале года для региона был утвержден пошаговый антикризисный план от финансирования до кадровых перестановок. Северный регион ранее хронически не выполнял ключевые параметры социально-экономического развития. Падал объем производства, экспорта, были серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Как итог, в начале года определен пошаговый антикризисный план для Витебщины.
2: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать ее на внутреннем или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому что это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны откровенно говорю, продать подороже. Это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: Кроме того, Александр Лукашенко подчеркивает, что инвестор должен думать не только о своей конечной прибыли. Любому из них все равно придется вкладываться в развитие конкретного региона и сырьевой базы.
2: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест. Для нас абсолютно не актуально, Александр Георгиевич. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог,

0: не клавиш. И я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
1: Что касается конкретных предложений, правительство и Витебский облисполком внесли на рассмотрение президента проект указа о передаче 10 организаций Дубровинского района и государственного предприятия «Витебский бекон» в группу компании «Серволюкс».
0: Как вы мне докладываете, на первом этапе облисполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизаций инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение, «Серволюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевая зона, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
1: Президент ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать хороший урожай за счет интенсификации. И, конечно, во главе угла дисциплина и порядок. Глава государства привел в пример одно из хозяйств Шкловского района.
0: Городец, это бывшее мое хозяйство, в этом году получил урожай на
2: 61 центнер.
0: Я ночью просыпаюсь и думаю, 61 центнер рапса. Это невероятно. 61. Юрий, ты же прав, надо посмотреть. Я как-то так сомневаюсь сильно, что 61% после 20.
3: Товарищ президент, да весь Шкловский район 38. Рапс. Средний.
0: Это невероятно.
3: Первое место было.
0: Даже для Шкловского района 38.
3: Целый, да.
0: Присаживайтесь. Я к чему это клоню? Василий Николаевич, ну посмотри там своим глазом мудрым.
4: Я посмотрю, но... Да, может 61 не получится.
0: Так а я тебе чего туда посылаю?
4: 59,8.
0: Это много.
4: Да.
0: Пускай как премьер говорит не 61, а 58. 55. Я к чему клоню? Что такое Шкловский район, Могилевская область, уже Дмитрий Николаевич как уполномоченный знает. 61, да когда это будет там? И тут... Такой уровень, такая урожайность, а за что чего получили? Вот мы с премьером обсуждали эту проблему. Какие бы там ни были удобрения, за что чего получили? Дисциплины и порядка. Они меня хорошо понимают, помнят некоторые. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы.
1: По словам президента, проектом указа предлагается в частности предоставить группе компании «Серволюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций, ряд других льгот и преференций. Также проектом предлагаются и другие льготы и преференции. В случае невыполнения взятых на себя обязательств, инвестор обязан возвратить в госсобственность все имущество, притом без компенсации затрат. Жестко, но справедливо. Взял на себя обязательства – делай, заявил Александр Лукашенко.
0: Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «ай, вот они такие-сякие, они такие-сякие», потому что мы плохо ими управляли. Новый губернатор, его задача с кадрами – сделать все, чтобы они нормально работали. И они будут работать, даже если этих инвесторов не будет, предлагается. Также предоставит группе компании «Серволюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Это тоже определенная льгота, но это обосновано. Не он же эти задолженности наработал. Они появились благодаря нашей управленческой и прочей деятельности. Но, опять же, реструктуризация и прочие отсрочки, рассрочки – это все должно вкладываться в пятилетний срок президентства. А не так, как Юрий Витольдович подмахнул тут, и ладно, премьер в том числе. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Почему я и собрал вас, чтобы посоветоваться, как будем действовать? должно быть не убийственно для Баскина и Машинского, но насколько это выгодно чуть-чуть государству.
1: Александр Лукашенко обозначил основной принцип сотрудничества государства и инвесторов в сфере АПК. Все должно быть честно и справедливо. Глава государства обозначил перед участниками совещания ряд вопросов, связанных с проектом указа. Он поинтересовался, насколько глубоко учитываются интересы государства.
0: Комитет госконтроля высказал ряд замечаний. Право размещать объекты строительства на землю сельхозназначения без учета балла плодородия почвы. Правильно требуем. Мы внимательно все сейчас должны обсудить. Речь идет о судьбе аграрного производства, в данном случае целого района, области. Этот новый для нас опыт, возможно, как я сказал, пригодится в будущем. Например, вот Мозерсоль, дворник, молодец, он не может отойти от земли, и слава богу. Активно работает в том же направлении в Ельском районе. Такое я ему поручение полгода тому назад давал. И он смотрит на это. Поэтому не только частные компании, но и государственные будут к этому привлечены. В рамках обсуждения этого вопроса хочу услышать, насколько глубоко учтены интересы государства. Есть над чем работать. В частности, достаточно напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности. Какие инвестиции планируются и по каким направлениям?
1: Президент также уточнил, окажут ли в последующем предложенные меры влияние на ситуацию с развитием сельхозорганизаций в целом по стране, а не только в Витебской области.
0: Самое главное, вы мне предлагаете подписать указ, поможет ли он переломить негативную тенденцию с подобными вещами в целом по стране, не только в Витебской области. Сразу хочу предостерегать, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, как бы ни странно, в диктатуре это не прозвучало, а главное – это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Ну и обязанности не забывать человека, что он должен приходить, пахать, пахать и пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия там и других вопросов. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения ни Басков, ни Машинский не должны там назначать. Да, они вносят вам предложения, они управляют, собственниками станут. Но железобетонно ваши вопросы, я думаю, Дмитрий Николаевич, каждый предрайисполком знает.
3: Он что назначение это ему дает?
0: Да, чтобы он четко, это ты ему сказал. Если это нормативно не урегулировано, вот такой указ надо внести.
3: Урегулировано?
0: Урегулировано, отлично. Чтобы председатель райисполком, облисполком, железобетонно понимали свои права, обязанности, и чтобы они могли спросить. Не спросят, спросим с них.
1: По итогам совещания председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник рассказал журналистам, что проект указа о передаче 10 организаций Дубровинского района группе компании «Сервалюкс» в целом одобрен. Глава государства дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать те нормы, которые определены указом, и документ будет подписан. Рассуждая о том, какой бизнес эффективнее, руководитель области подчеркнул, нельзя делить частный бизнес и государство. И тот, и другой находятся внутри страны и работают на ее благо и развитие. Александр Рогожник добавил, что обсуждаемый проект указа уже не первый шаг в области. Такие документы принимались, например, в отношении Оршанского мясокомбината. И первые месяцы работы показали, что все решения, принятые президентом, очень эффективны. По словам Александра Рогожника, при условии соблюдения дисциплины и всех технологий можно достичь результатов, и они на Витебщине есть.
5: Результат будет получен в любом случае, что бы это ни стоило. Во главе любого дела стоит человек. Можно купить самое современное оборудование, но без человека ничего быть не может. Результаты уже есть. Мы вторые в стране по заготовке кормов на одну голову крупного рогатого скота. Мы уже построили все телятники, которые были определены главой государства. Уже посеяли 120% зимового рапса, фактически тоже первые в стране. И таких примеров уже достаточно много. И по привесам, и по надоям, и так далее. Поэтому результат может быть достижим и в Витебской области. И я бы ее перестал выделять, потому что мы ничем не хуже других регионов.
1: Президент во время совещания напомнил свой тезис: «Надо работать, если не хотим воевать». Речь о добросовестной работе каждого на своем месте, соблюдении всех необходимых технологических регламентов, что в конечном счете укрепляет экономику страны. Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивых работников.
0: Я часто сейчас, ну, может, не публично, а сейчас публично. Для журналистов важно. Приведу пример. Некоторые так хихихаха восприняли, когда я сказал на селекторном совещании, нерадивых, алкашей и прочих, не желающих работать на земле, в уборку, на фронт, в Беларусь, в армию, в силы специальных операций, на границу, к Рубкой Пархомчику. Хренин ответственный. Что вы думаете? Я думал, там тысячи будет. Всего 527 или 500. Там
3: 500,
0: 500 человек. Они таких нашли. С вашей помощью. Губернатор. Призвали. Спрашиваю Украину. Уже дважды он мне докладывал. Как они? Говорит, Александр, нет вопросов. Я не поверил. Перепроверь. Пускай военкомы, ты сам посмотри. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: Александр, разрешите пошить? Ну, ты что, с ума сошел? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. Я говорю, ты еще раз посмотри, ошибемся. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики прошли подготовку. Я ему говорю, всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. Ну, как мы же призывались в армию. И туда. Боевое слаживание. Все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, какие-то тактические группы. Ну, все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине. А защищать границу надо. Все подразделили и направили туда 270 или 170 человек сразу. Ну, ты посмотри, как они. Я посмотрел. Они, говорят, землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос. Так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин с своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Он говорит, я об этом и прошу. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать?
5: Могут, Александр.
0: А мы не хотим. Или не можем. Ну, вы знаете, кто не может, то не хочет. У нас есть определенные методы и рычаги, по которым губернатор пытается в Витебской области действовать. Иначе, ну, другого пути у нас нет.
1: Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
6: Картина дня.
1: Разрушительный удар стихии в Гималаях. В Беларуси с глубокой скорбью узнали о трагических последствиях масштабного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе КНР. Соболезнования председателю Китайской Народной Республики и президенту Непала направил Александр Лукашенко. По данным властей обеих стран, уже подтверждена гибель 353 человек. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника. Оно спровоцировало мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты. Более тысячи пропавших без вести, много иностранных паломников и туристов. В их числе есть и гражданка Беларуси. Масштаб разрушений в зоне бедствия колоссальный. Селевые потоки уничтожили десятки жилых домов, ключевые автотрассы, мосты и гидроэлектростанции. Милитаризация у границ союзного государства. Польша экстренно перебрасывает тяжелую бронетехнику на северо-восток страны. Первые 28 южнокорейских танков К-2 уже прибыли в распоряжение 16-й механизированной дивизии, развернутой в непосредственной близости от Калининградской области России. Всего Варшава планирует получить 180 таких боевых машин. Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш цинично заявил, что масштабные инвестиции в армию якобы призваны не допустить повторения истории Второй мировой войны. В Польше эти шаги официально называют укреплением собственной безопасности. Однако география размещения наступательной техники и запредельная концентрация войск у союзных рубежей говорят сами за себя. В адрес Лондона прозвучало жесткое предупреждение. Любые военные объекты Великобритании на территории Украины и за ее пределами могут стать целями для ответных ударов России. Официальное заявление внешнеполитического ведомства озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
6: Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей. Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень.
1: 26 августа ракетами Storm Shadow был нанесен удар по торговому центру в Донецке. Пострадали 8 мирных граждан. В российском МИД подчеркнули, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами и технологиями для их производства. В Польше разгорается крупный коррупционный скандал. В Варшаве задержан глава Национального олимпийского комитета Радослав Писевич. В его доме прошел обыск. Официально обвинения не разглашаются, но, как сообщают местные СМИ, чиновника подозревают во взяточничестве. По версии следствия, дело связано с крупной фирмой, генеральным спонсором олимпийской сборной. Журналисты выяснили, что Писевич получал от компании роскошные подарки. Элитные часы за 40 тысяч евро, билеты на матчи, а также оплаченные туры в Монако и Италию. Общая стоимость такого люксового отдыха для всей семьи чиновника превышает 100 тысяч евро. Сам глава польского НОК все обвинения в свой адрес категорически отвергает, утверждая, что финансировал дорогие зарубежные поездки и покупки исключительно за собственный счет.
7: Картина дня.
1: В Беларуси подведены итоги второй национальной школы ректоров. Два дня шли серьезные дискуссии, проводились стратегические секции и, как результат, принята дорожная карта для всей высшей школы страны. Задача номер один – кадровый суверенитет. Показатель в 45% остепененности профессорско-преподавательского состава к 2030 году – это требование госпрограммы «Беларусь интеллектуальная». Также принято решение внедрить единый регламент использования искусственного интеллекта в дипломных работах. То есть не прятаться от технологий, а декларировать их использование. Главный посыл – сохранить фундаментальность и при этом оседлать цифровую волну. Еще один важный момент – экспорт образования. Старые методы привлечения иностранцев, как сказали эксперты, почти исчерпали себя. Прозвучал четкий сигнал – вузы должны двигаться в направлении БРИКС и ЕАЭС. Как отметил ректор Белорусской государственной академии авиации Игорь Яцкевич, вузы нацелены активнее развивать международное партнерство.
8: Все международные контакты, они и сейчас уже существуют. Нам нужно только их углублять. Это и азиатский вектор движения, и страны дальние, другие. Но мы активно работаем и с Азией, и с Африкой. Мы работаем с теми странами, где нас ждут. Поэтому контакты есть.
1: Отдельное внимание было уделено идеологическому фронту. На базе вузовских медиа-центров должны заработать молодежные редакции в связке с блогерами, лидерами мнений и ведущими СМИ. Это должно стать не формальностью, а настоящим информационным щитом белорусского студенчества. Как итог, приняли резолюцию, и прозвучала фраза, которую запомнил каждый ректор: «Спрос будет персональным». Доверительный разговор, когда на каждый вопрос честный ответ. Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» продолжает путешествие. В четверг открытый диалог состоялся в Барановичах. Темы затрагивались самые разные. Безопасность, экономика, социальная поддержка, культурное развитие, диалог с молодежью. Главная задача проекта – услышать людей, ответить на их вопросы и вместе обсудить то, что действительно важно для каждого. С участниками встречи пообщался министр культуры Марат Марков. В зале более 700 человек. Представители трудовых коллективов, молодежь, работники социальной и культурной сферы, предприниматели, жители города разных поколений.
9: Самое главное в этих встречах – это интерактив. Самое главное – это когда ты понимаешь через вопросы, в том числе, что людей на самом деле волнует. И вы сами видите, вопросы бывают разные. И в зависимости от города, в зависимости от людей, которые присутствуют, в зависимости от спикеров, они могут быть самые разные, начиная от внешнеполитических, заканчивая внутренними или вопросами, которые волновали 5-6 лет назад, но до сих пор продолжают волновать. И в этой ситуации, вот на мой взгляд, вот эти встречи позволяют в определенной степени вот этот пульс пощупать, а значит, и скорректировать позицию государства в отдельных вопросах, в том числе совершенно конкретных.
1: Открытый разговор показал, что жители интересуют не только глобальные процессы, но и вполне конкретные вопросы, в том числе трудоустройство, заработная плата, поддержка инициатив. Самое главное, получился настоящий диалог по самым разным вопросам. В День народного единства 17 сентября в учреждениях образования по всей Беларуси пройдет единый парламентский день. Это масштабный информационно-просветительский проект молодежного парламента при Национальном собрании. Задумка проекта очень простая и понятная. Молодые парламентарии будут общаться со сверстниками на равных. Никаких скучных лекций, только живой диалог, обмен опытом и реальные истории успеха. Как рассказала председатель молодежного парламента Алина Редькова, главная цель встреч – познакомить ребят с работой молодежного парламентаризма. Подросткам расскажут, как устроено наше государство и как каждый из них может повлиять на жизнь своего города или района уже сегодня. Формат мероприятия – открытый микрофон. Старшеклассники и студенты смогут напрямую задать вопросы молодым лидерам, а также выступить со своими предложениями.
10: Каждый третий четверг месяца, особенно в сентябре, мы встречаемся в учреждениях образования, трудовых коллективов и рассказываем молодежи об истории этого праздника. И в том числе, поскольку у нас сейчас молодежь активная и тоже необходимо и важно зацепить ее внимание, мы формат лекций комбинируем вместе с форматом викторины. У нас есть интеллектуально-историческая викторина «Нам дано право помнить». Вначале она у нас была запущена как именно викторина со знанием истории на территории нашей страны в период Великой Отечественной войны, но в этом году эта викторина приобретает новый формат, и мы вкладываем часть вопросов, блоков, именно связанных с историей Дня народного единства, поэтому эти встречи, они несут такой интерактивный формат. Помимо этого, наши коллеги активно проводят военно-патриотические квесты, где ребята, им нравится применять на себя какие-то образы, и в том числе в формате квеста, кроссвордов, загадок, они узнают об истории этого праздника, о тех героях, которые отстояли ту цену независимости и тот суверенитет, который мы сейчас имеем. И в первую очередь это встреча с нашими старшими коллегами, когда член Совета Республики, член Молодежного Совета при Совете Республики встречается с молодежью, и как раз-таки этот праздник и есть механизм передачи всех ценностей, которые нам транслируют и передает старшее поколение в плане и сохранения исторической памяти и того героического и трагического прошлого, и, в принципе, понимание, что суверенитет — это не данность для молодежи, а это цена борьбы белорусского народа и воссоединения тех земель, которые были разделены в рамках Рижского договора, и в том числе, чтобы молодежь на конкретных примерах и старшего поколения, и молодого поколения понимала всю ту значимость и ценность того дня и, в принципе, с гордостью рассказывала об этом празднике и напоминала себе 17 сентября каждого года о незыблемости и самодостаточности нашей белорусской нации.
1: Чуть более недели осталось до главного бегового события осени. 11-й Минский полумарафон на столичных улицах соберет свыше 30 тысяч участников из 39 стран. Однако организаторы уверены, что география спортивного праздника еще расширится. Как рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, уже закрыта регистрация на дистанцию в 3 километра. Но еще остались слоты для тех, кто все же решится проверить себя на полном маршруте в 21 километр 97 метров, а также на дистанциях в 10 и 5 километров.
11: Благодаря нашим участникам, которые понимают, что заниматься собой, тренировать себя, заботиться о своем здоровье, это прежде всего самым доступным видом спорта, это бегом. Поэтому как только становится тепло, все выходят, мы все прекрасно видим, что на дорожках, парках мы видим людей, которые просто занимаются бегом. Первым на старт выйдут 9 часов, потом на дистанции 10 километров, потом стартуют самые выносливые на дистанции 21 километров 10 часов.
1: Минский полумарафон пройдет 6 сентября. А 29 августа, в предстоящую субботу, на Олимпийском стадионе «Динамо» состоится заключительная ВАУ-тренировка. Чтобы присоединиться, нужно предварительно пройти регистрацию. Количество мест ограничено. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
7: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Бизнес-сообщество Казахстана расширит применение биржевых инструментов в торговле с Беларусью. Восьмой магазин сети «Беларусь»

0: американского уровня.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора, ну, во-первых, она традиционная, о чем я всегда говорю. Если есть у меня какие-то вопросы до принятия решений по тому или иному нормативному правовому акту президента, в данном случае указа, если есть такие у меня вопросы, мы собираемся вместе, обсуждаем их, чтобы принять выверенное и точное решение. Во-вторых, на примере Витебской области мы будем рассматривать один из вопросов, но это не значит, что мы рассматриваем вопрос реорганизации, реформирования сельскохозяйственного производства и переработки, в частности, в Витебской области. Конкретизирую по-народному. Как вы там считали все эти деньги, не деньги и прочее, это ваше дело. В правительстве достаточно умных людей, ну, а про комитет госконтроля я и не говорю, это ваш хлеб. Государственная собственность, деньги, бюджет и прочее – это, прежде всего, ваш хлеб. Поэтому вы должны не просто считать, а пересчитать то, что предложит правительство и специалисты, и доложить уже президенту вместе с премьер-министром. Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, ну, так скажем, резко сказать, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Поэтому без вашей этой конкретики, как вы там считали, это в конечном варианте доклада по указу вы мне пропишете все и доложите, но это как пример.
0: Александр Лукашенко напомнил, что в начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области.
1: Начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками, к примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говорю, продать подороже. Ну, вот это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
0: В числе вопросов, рассмотренных на совещании у главы государства, было предложение правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс».
1: Ну, хочу сказать, что вот губернатор, он, наверное, поначалу, не разобравшись, Баскинул Дубровинский район. Что такое ему этот район? Он полобласти должен был взять и потянуть за собой. И зерна бы ему хватало, и чтобы приторговывал. И кур был в два раза больше разводил, индейки, яйца там получал, и говядины гораздо больше. И еще Машинскому молоко продал по хорошей цене. Но сегодня речь идет о передаче, пусть это будет первым шагом, 10 организаций этого района и государственного предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс». То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка?
2: Колхозы и свинаком.
1: И свинаком. Ну, он работает?
2: Работает.
1: Да к чему вы его передаете? Вы сами...
3: Он начал работать, вас встретили, это новый завод.
1: Так, ну, зачем его передавать, если он работает? Там инвестор.

0: инвестору делать нечего.
1: Долгов 200 миллионов рублей.
0: Так надо отрабатывать. Баскин возьмет что? Ему придется все равно долги платить.
1: Он берет с долгами.
0: Зачем мы ему вешаем на шею? Ну, это вы мне расскажете, почему вы это продаете. Как вы мне докладываете, на первом этапе облсполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизации инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облсполком принял решение, Сервалюкс уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевые зоны, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
2: Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство.
0: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста. Кур, говядину и прочее получай, корми. Ну вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированные обязательства по сохранению рабочих мест для нас абсолютно не актуальны, Александр Генрихович. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери, и за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги... Хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
2: Александр Лукашенко напомнил об особом отношении к землям сельскохозяйственного назначения и лесным угодьям. Кроме того, он обратил внимание на необходимость разумного ведения сельского хозяйства.
0: Городец, это бывшее мое хозяйство, в этом году получил урожайность
3: 61 центнер.
0: Я ночью просыпаюсь и думаю... 61 центнер рапса. Это невероятно. 61. Юрий, ты же прав, надо посмотреть. Я как-то так сомневаюсь сильно, что 61% после 20.
1: Товарищ президент, Довечь-Шкловский район 38. Рапс. Средний.
0: Это невероятно.
1: Первое место.
0: Даже для Шкловского района 38.
1: Да.
0: Присаживайтесь. Я к чему это клоню? Василий Николаевич, ну посмотри там своим глазом мудрым.
4: Я посмотрю, но... Да, может 61 не получится.
0: Так а я тебе чего туда посылаю?
4: 59,8.
0: Это много.
4: Да.
0: Пускай как премьер говорит не 61, а 58. 55. Я к чему клоню? Что такое Шкловский район, Могилевская область, уже Дмитрий Николаевич как уполномоченный знает. 61, да когда это будет там? И тут... Такой уровень, такая урожайность, а за что чего получили? Вот мы с премьером обсуждали эту проблему. Какие бы там ни были удобрения, за что чего получили? Дисциплины и порядка. Они меня хорошо понимают, помнят некоторые. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы. Отреагировали. Поняли, что если я еще раз туда заеду или сверху посмотрю, мало не покажется. Ну, я же не могу посетить все поля и все хозяйства. Но это говорит о том, что если есть дисциплина, будет порядок. А технологическая дисциплина, кто ее не знает? Что, крутой знает, или я там знаю всю эту технологическую дисциплину рабства. Но это и не мое дело. Агроном, руководитель пусть знает. Мое дело потребует за конечный результат. Что делает крутой, что и делаю я. Результат потрясающий. Это практически Витебская область, граница. Кто мешает Витебской области посеять рапса не на 20% там больше к уровню прошлого года, а меньше, и за счет урожайности получить тот же вал зерновых. К этому надо стремиться. Надо стремиться к интенсификации, а не экстенсивным методом получать эти урожаи. Поэтому это очень важно.
2: Глава государства обозначил перед участниками совещания ряд вопросов, связанных с проектом указа. Он поинтересовался, насколько глубоко учитываются интересы государства, достаточно ли напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности, а также какие планируются инвестиции и по каким направлениям. Президент также уточнил, окажут ли в последующем предложенные меры влияние на ситуацию с развитием сельхозорганизаций в целом по стране, а не только в Витебской области.
5: Факты на стол.
2: По итогам совещания в беседе с журналистами председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник сделал акцент на наметившейся положительной динамике ВПК региона. Залогом дальнейшего успешного развития он считает в первую очередь соблюдение дисциплины. Это касается соблюдения сроков, технологий, добросовестного отношения к делу. Что касается проекта указа, который обсуждался на совещании, и предложенных условий по передаче группе компаний «Сервалюкс» сельхозорганизации Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон», Александр Рогожник пояснил, что новому владельцу вменяется ряд обязательств, в том числе по погашению образовавшейся задолженности, инвестированию и наращиванию объемов производства. По его словам, подобным образом в области принимались решения по передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский», Олотского молочного комбината компании «Савушкин продукт». По итогам совещания президент дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать те нормы, которые определены указом, чтобы соблюсти баланс интересов государства и инвестора.
5: Точка отсчета.
2: Совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области Александр Лукашенко собирал 3 февраля. Тогда глава государства отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других, но и остальным расслабляться не стоит. Президент отметил, что в Витебске жестко очертили круг проблем, которые не решались годами. Переходили по наследству от одного губернатора к другому и в конце концов превратились в системные. В январе председателем Витебского облисполкома был назначен Александр Рогожник. По итогам обсуждения в феврале был определен конкретный пошаговый план для региона на текущий год. От финансовой поддержки до кадровых решений, включая передачу недостаточно эффективных предприятий новым собственникам с ресурсами. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
5: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

direction of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Say low, я тусаю, но и мать.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

та Альфа Радіо. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.